Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация.
2: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
6: On DFM.

0: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина. Твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.

0: Реклама.
1: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
2: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
1: Да, 100!
3: Предложение ограничено, как задействовать до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
6: On DFM. DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше

0: Слушайте радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 7782-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Опасная атака.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил». С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктах миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
0: DFM.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация.
2: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

Радио DFM. DFM. В Москве 6 часов. Радио

0: Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM.

0: Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru. 6 миллионов человек слушают фирменные ремиксы радио DFM на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.
3: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: Потому что...

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо, дождь и до плюс 24 градусов. Вечером плюс 21, осадки продолжатся. Ночью синоптики обещают пасмурное небо и плюс 18.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Город меняется, меняются маршруты. Автосалон Tenet Автоэкспресс теперь по новому адресу. Комфортные автомобили Tenet от официального дилера на Окружном шоссе 30. Tenet Автоэкспресс. Новый адрес, гарантия качества, надежная репутация, многолетний опыт. Приезжайте в Вологду, Окружное шоссе 30. Звоните 71 50 50.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца июля.
6: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
7: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Акция действует до конца месяца.
9: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54, 54, 54.
12: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
13: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: Час будильники на радио DFM. Бррр, бум, шакалака, салют, Димир. Напоминаю, что мы разгоняем сон быстрее, чем возвращение Конора Макгрегора, который вышел на бой и через минуту ногу себе сломал.
1: Да ладно?
0: Да, зато заработал 30 лям. Ну что ж, это шоу
1: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбала Омери Окуланджа.
1: Тот самый Саймон. Ну что, запускаем обратный отчет до финала чемпионата мира по футболу 2026. Остается всего 6 дней.
0: О, как грустно.
1: А пока последние новости, давай, я все проспала, честно говоря. Ну, почти.
0: Ну, 4 топ сборные по рейтингу FIFA, они все вошли в четвертьфинал, точнее, в полуфинал. То есть все 4 топ. По рейтингу, вот каким-то образом они туда и дошли.
1: Это Англия?
0: Англия, Аргентина, Франция, Испания.
1: Ага.
0: Ну, а главная звезда чемпионата мира по футболу, а кто? Если будем судить по наибольшей прирост подписчиков, на 5-м месте плюс 6 лям, это Месси. Да? На 4-м месте Неймар, 7 лям. Да. На 3-м месте Роналду. Он где-то ход обошел Месси.
1: Хотя в соцсетях.
0: Да, прирост в 10 лям. Так, Холланд, Эрлинг, да, прирост подписчиков 23,3 лям. Прикинь, подписчиков, это у нас норвежец, викинг. А на 1-м месте главная звезда, оказывается, вообще этого чемпионата мира. Да, это 40-летний вратарь сборной Кабо-Верди, Вазинья.
1: Вазинья всех повозил.
0: У него прирост, знаешь, сколько? 28,8 миллионов подписчиков.
1: С ума сойти.
0: Отвал башки. Но, кстати, Вазинья готов рассматривать предложение из России, если что.
1: Даже так?
0: Да, да, да. Он не скрывает, да.
1: Ну что, ждем. Предложим ему что рекламировать?
0: А винегрет?
1: Валенки.
0: Ну, допустим, борщ, борща. Даже, может быть, радио DFM. Еще раз будильники. Пригласим в гости к другому брату, от другой мамы.
1: Представляешь, если это реализуется, было бы круто. Что, следующий матч какой самый мощный? По-моему, Испания, Франция.
0: Да, завтра. Так что сегодня выспимся. Завтра, то есть, новыми силами. Футбол не выспалачи.
1: Уважаемые выспалачи, пока что. Предлагаю вам оставить заявку на пробушку. Группу ВКонтакте под последним постом можно это сделать. Как зовут, где живешь, кого нужно разбудить.
0: Ну что ж, наступил вот тот день, который никто не любит. Но надеюсь, этот гимн «Оле-оле-оле» поможет тебе войти в этот день, ну, по уверению.
1: Повозить этот день, как Вазинья.
0: Как Вазинья.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я братуха, а другой мамы диджей Саймон Черный Перец.
1: Мы получили заявки на пробушку, группу ВКонтакте под последним постом видим. И в наших мессенджерах, в личке в том числе.
2: Так, а в мессенджере уже отметился мистер Андрей. Доброе утро, «Разбудильники». Выходные были очень насыщенные. Много гуляли, надо как-то входить в рабочую неделю. Ну, помогите, плиз.
1: Сделаем. Находил 10 тысяч шагов.
2: Сейчас поможем, может быть, даже нальем вот что-то питьевое. Вот, например, смотри.

0: Заливаешь в уши, конечно, Сай. Во всех смыслах. У меня на этой неделе начинается отпуск, сообщается Ника. Сообщает. Понедельник ощущается как пятница. Пробушка нужна всем, кроме меня. Поэтому разбудите всех.
1: А, но, кстати, по опыту мы будем людей, которые находятся в отпуске тоже, если что. Погнали!

0: Michael. Так, наш постоянный Стас вернулся.
1: Наш постоянный
0: да,
1: Стас.
0: Он кто-то часто именно писал, а вдруг он куда-то пропал. Оказывается, все у него хорошо. Он пишет: «Доброе утро, шакалака». Стас Невестный уже употребил пуэрчик с утра. Сейчас уже обед. Он из Владивостока. У нас еду за свежесваренным кофе. Я уволился с работы, и теперь Добби свободен. Еду отдыхать в Южную Корею. И добра всем желает.
1: Я хочу еще его послушать. Это классно, он куда-то пропал и рассказывает теперь все новости, которые произошли в
0: да,
1: жизни.
0: Пока ну, его у нас не было.
1: Поздравляем, да. У тебя какой-то мини-отпуск.
0: С новым началом, конечно, и с отпуском. Но Добби свободен.
1: Привет, Катя, Саймон, разбудите, пожалуйста, меня и моего любимого мужа Олега, просит Юлия. У нас сегодня первый рабочий день после отпуска. Так не хочется работать. Юлия из Санкт-Петербурга. Тема отпуска нас не отпускает сегодня.
0: Да, не отпускает отпуск, да. Слушай, те, кто только что вышли, вы же поняли, что надо делать? Лайфхак. Не строй из себя героя. Просто входи потихонечку, медленно, приятно входи.
1: И помни, что жизнь после отпуска есть.
0: Да, она есть. Let's go.

0: и песиков тоже, получается, разбудили заодно. У нас игра впереди. Телефон прямого эфира, напомним, 8-495-956-101-2. Звони.
1: Пока собаки гавкали, я что-то не расслышал.
0: 8-495-956-101-2. Раф.
2: Yeah. Гав-гав-гав. Where my dogs at? Ну что ж, это шоу «Распотылники». Включи тусовку.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: А теперь тусовка.
4: Где?
3: DFM.
5: Потому что...

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Слово микс. Слово микс.
2: Бигги бэнг, бум, пэл! Хаюшки, дикурорт! Мы твое средство от понедельника без рецепта и побочных эффектов. Это кортизол понижающее шоу
3: «Разбудилники».
2: Здесь кей-поп Катя Бодрова.
3: Афрохаусмен, диджей Саймон.
2: Сейчас слово микса, тренажер для мозга, который звучит как меню в суши-баре, составленное лабрадором.
3: Очень точное описание нашей рубрики. Для нас дозвонился, ты не поверишь. Стас Небесный.
2: Да ты что, Стас?
3: Стас, привет.
2: Привет. Вот так звучит твой голос. А то 100 лет ты нам пишешь, а вот впервые дозвонился.
3: Ну что, давай теперь рассказывай очно. Как твои дела? Что там, куда ты уволился? Куда ты в отпуск собираешься, ну, путешествовать?
2: Сваливаешь в Корею Южную.
4: Да, надоело просто все. Решил вот так вот кардинально поменять свою жизнь.
3: Вау.
4: И поехать в Южную Корею.
3: Класс. А ты надолго?
4: Ну, пока на 3 месяца, наверное.
3: Даже так?
2: А, на 3 месяца, я понял.
3: Ты что, 3 месяца будешь не работать, просто в Южную Корею тусоваться?
4: Ну, конечно, сколько можно.
3: А расскажи, как вообще, на что жить?
2: Ну, если человек едет на 3 месяца, значит, там есть связи, да?
4: Я работал бесплатно.
2: А... Ну, там я просто слышал, что есть русская община, причем, ну, нормальная, то есть, если что, тебе помогут.
3: А афро-русская община там есть?
2: Конечно, афро-русская тоже есть.
3: Да я думаю, мы там и там будем вещать.
2: А, Стас, то есть, получается, ты нам будешь писать, когда будешь там находиться?
3: Мы будем скучать.
4: Естественно.
2: Окей. Да, не пропадай, оставайся на связи.
3: Ну, давай на память тебе в Южной Корее будет тебя сыгрывать фирменный мерч от Radio DFM в случае, если победишь в игре слово «микс». Мы называем тебя устойчивым выражения, которые все знают, только буквы там расположили хаотично. Твоя задача расшифровать хотя бы 3 задания из 5. Если справишься, заберешь приз. Готов?
4: Ага.
2: Вот сейчас прочитаю тебе эти фразы. Вот есть сломанный русский язык, есть ломанный русский язык и есть южнокорейский язык. Я не знаю, какой язык ты лучше понимаешь, но у меня сломанный. Так, слушай внимательно. Тушки в ротанус.
3: Тушки в ротанус.
2: Что за выражение?
4: Ага.
2: В русском языке.
3: Ну, когда, знаешь, говорят, когда нужно быть посерьезнее немножко.
2: Да, все по-серьезки.
3: Давай убираем вот твой юмор налево или направо.
2: Да.
3: А переставь, тушки. Тушки, вот что это должно быть? Ушки? Похоже, но нет.
2: Но чуть-чуть похож.
3: Ну, юмор, анекдот. Что еще? Прикол.
2: Что рассказывает, чтобы люди смеялись? Если это не анекдот, а это что? На букву «Ш».
4: Шутка.
2: Молодец, шутки. Куда? Куда эти шутки?
3: Налево или направо?
2: Куда?
4: Наверное, налево.
3: Шутки налево. Знаменитое выражение.
2: Это новое. Шутки влево, да? Но шутки в сторону имели в виду, конечно.
3: Ну, почти. Идем дальше.
2: Ой, капец, что это такое? Так, слушай внимательно. Шиу зарситве.
3: Это как раз южнокорейский. Шиу зарситве. Шиу зарситве. Ты чем слушаешь?
4: Ушами.
3: Угу, у тебя есть уши, получается. Угу. А белье что делают, когда постирали?
2: Да?
4: Сушат.
3: Ну, как бы... Ну, чтобы посушить, нужно их...
2: На улице. Не, на улице, чтобы их сушить. Развесить, правильно? А если...
4: Развесить.
2: Да,
4: уши
2: так.
4: Развесить.
2: Уши развесить! Бро, ты наконец-то понял правила этой игры. Красавчик.
3: А мы уже закончили, по факту.
2: Да, но не знаю, ты готов еще к одному испытанию или уже все, хватит?
4: Да, готов.
2: Готов?
3: Давай.
2: А, ну давай вот последнее испытание. Если угадаешь, сразу приз твой. Вешелит загмами.
3: Вешелит загмами. Когда тебя просят подумать хорошенько.
2: Да.
3: Включи свой...
2: Чем ты думаешь? Как орган называется?
4: Который...
3: Мозгами.
2: Шевели мозгами.
3: Здесь уже без маскатки, считай. Хорошо.
2: Все. Этот ответ стоит вообще 5 ответов.
3: Это реально, скорее всего, южнокорейский был язык. Ты справился и забираешь фирменный мерч от Radio DFM. Victory!
2: Стас, по секрету, ты понимаешь корейский язык? Прости, уезжаешь на 3 месяца.
4: Могу сказать, касам не да.
2: Это какая еда?
4: Касам не да. Касам. Это значит, спасибо.
3: Зиба-зибочки.
2: Зиба-зиба, касам не да. О, прикольно. Теперь у тебя есть 7 секунд на привет.
4: Всем привет, всем добра, удачи. Те, кто уволился, уезжайте подальше. Те, кто не уволился, ну, сочувствую, работайте дальше.
3: Ладно, спасибо. Поработаем еще с нас. Владивосток, Южная Корея. Включите тусовку.
2: Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил? Правильно делаешь!

0: На окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
1: Предложение ограничено до конца июля.
2: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр 54-54-54.
3: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
4: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Феникс». ИНН 352-547-0026.

0: Кровельный центр «Легион». Профнастил, металлочерепица, штакетник по вашим размерам. Вся продукция производится по ГОСТ и в кратчайшие сроки. Производство проверенное временем. Вологда, Северная, 27. Телефон 265-400.
1: «Легион». Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас в Батюшково 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
2: ИП Гостев ВН. ИНН 352-50-22-71-470.
3: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики и «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
8: Ищешь стабильный?

0: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.
2: Официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Старый новый трек. Шоу «Разбудильники» в эфире. Если кто-то смотрит нашу видеотрансляцию из группы «Радио ДФМ» ВКонтакте, тот видит, что Саймон снова стоит у вертушек со сосредоточенным лицом и готов представить нам рубрику «Старый новый трек». Здесь Сай берет современный хит и ищет его оригинал.
2: Угу. И кто сейчас видит трансляцию, заметит, что мы с Катей без договора пришли оба в черном.
1: Так это уже классика, то, что мы с тобой мычимся в луках.
2: Ваша миндальная связь продолжается, да?
1: Mm-hmm.
2: Ну что ж, сегодня найдем оригинал трека, о котором ты, возможно, даже не знал или знала, что это ремейк. Это хит «Две штуки» 23-го года «Castle», D-Block, Europe, N-Ray, Prada. Слушаем.
3: Table ladies over,

0: Ой, как хорошо, что ты напомнил, очень любил этот трек.
1: О, трек классный, классный. Кстати, диджей сам, он же ему вообще то ли 20 лет всего вообще, который трек сделал.
0: Ну, я думала, что это как раз оригинал.
1: Нет, оказывается, нет. Но один ремикс еще есть с этим треком и вышел в том же 2023 году от Alok. Alok сделал свой ремикс на этот трек. Слушаем.

0: Фестивальный такой.
1: Сейчас мясо будет, да.
0: Ай-е-бой.
2: Прими бочки торчат.
3: Да, это ремикс от Алока. Ну как тебе ремикс?
0: Мне, честно говоря, нет. Предыдущая версия сильно больше заходит.
3: Да, там очень мелодично все вообще. Ну, не оригинал, а сейчас будет уже оригинал. Попробуй угадать, когда он вышел. Подсказка в том же году, что и хиты Клава Кока, Ини Лето, Краш, Добро, Юнаст, Зиверт, Кредо.
0: Вот это задачка. 23-й?
3: Нет.
0: 22-й?
3: Подсказка, мы тогда на удаленке сидели.
0: 20-й?
3: Да, конечно.
0: Да, 20-й год?
3: Увереннее скажи,
0: я
3: конечно.
0: Я уже забыла. Мне кажется, что это уже в прошлой жизни
3: Слушай,
0: было.
3: Потрясающие у тебя мозги. У меня такие же мозги. Я быстро забываю, но неприятно. Да, неприятно. Молодец. Ну что же, да, в две штуки в 20-м году вышел оригинал. Он называется D-Black Europe featuring Ray. Ferrari Horses. Вот так трек называется. Слушаем.

0: как в одном треке можно вообще сделать два припева, да, полноценных, да?
1: Очень хорошо, очень хорошо.
0: Вот оригинал, вот такой, да, медленный, прямо с вайбом.
1: Да, вайбовый трек, но мне нравится, тем больше мне нравится ремейк, вот именно самый первый, который мы слушали.
0: Интерпретация, да? То есть, но на самом деле...
1: Очень качественно сделано.
0: Да, Кесо очень прикольно. Ну что, Кесо послушаем?
1: Да, давай.
0: Давай, Кесо.
1: Репетнем.
0: Да, две штуки, 23-й год, Кесо, D-Block Europe and Ray Prada. Молодец, парень.
1: Сохранили атмосферу и добавили.

0: шоу «Разбудильники».
1: Ребята, это «Вой на Луну».
0: Подключайтесь к нам.
1: Алло, Прада.
0: Ну что, повоем? Спасибо, что откопал оригинал этого трека. Было любопытно.
1: Прямо слышно, кто пил пуэри кофе с утра. Ну что же, ребята, это шоу
0: «Разбудильники».
1: Выть умеем, если что.
2: Это шоу «Разбудильники».
0: Саймон
3: и Катя.

0: слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.

0: круглосуточно. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктах миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле. Что там? Офсайд или гол?
9: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
8: Да, 100!
10: Предложение ограничено. Как содействует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vitalto.ru.
11: А поехали всей семьей.
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
14: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
15: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина 112, литера Б, ОГРН 103783208-605, 6+.
16: А дальше тусовка.
17: On DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ. Формула Сай.
1: Формула Сай. Формула Сай. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Это рубрика «Формула Сай». Сай погружает нас в мир «Формулы-1», рассказывает про текущие гонки, делится фишками «Формулы», говоря короче, простым языком рассказывает нам про спорт, в котором шлем имеет значение.
2: Да, и шлем, и шпилька.
1: И шпилька.
2: Ну что же, Динарод, сегодня хочу познакомить тебя со списком победителей «Формулы-1» за всю ее историю. Но результаты могут измениться, ведь некоторые гонщики продолжают выступать и добавлять новые победы.
1: За всю историю? Это нам сколько времени запасти?
2: Я не по порядку буду делать, хаотично. То есть самый яркий для нашего эфира. На 59-м месте Кими Антонелли. 5 побед. За него болеет кто у нас?
1: Наш Андрей.
2: Наш Андрей, рукорежиссер. Так, 39-е место. Шарль Леклер. 9 побед.
1: Это мой эклерчик.
2: Да. Катя болеет за Шарля. Так, 31-е место. Действующий чемпион мира Ландо Норрис. 11 побед. Болеет...
1: Оу, наш Настя.
2: Да, Настя — это наш линейный продюсер. Итак, 11-е место. Легендарный австрийский гонщик. О нем сняли суперфильм «Гонщик». Ники Лауда. 25 побед.
1: Ники, наши аплодисменты.
2: Yeah. Так, 7-е место. Испанский пилот, который включил российского гонщика Виталия Петрова в черный список.
1: Тот самый.
2: Да, Фернандо Алонзо. 32 победы. Знаем Алонзо, да? Мы включим его, ему аплодисменты или нет? Обойдется, да?
1: Да, обойдется.
2: Вот такой звук будет. Окей. Так, на 6-м месте легендарный бразильский гонщик, кумир миллионов. О нем тоже есть фильм. Айртон Сена. 41 победа.
1: Сена.
2: Он очень крутой.
1: Он течет.
2: Течет,
1: где
2: но
1: он протекает?
2: Летит по трассе. К сожалению, его уже с нами нет, но он очень крутой.
1: А, да.
2: Да. А теперь первая тройка. 3-е место. Кумир миллионов. Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен. 71 победа.
1: Очень похож на русскую фамилию Ферстаппен.
2: Да? Ферстаппенович?
1: Нет, Ферстаппен.
2: Да? Интересно. Так, 2-е место. Кумир миллионов. Легенда Формулы-1. Красный барон. Михаил Шумахер. 91 победа.
1: Легенда.
2: Легенда. Гоут. Ну что ж, 1-е место. Кумир миллионов, который продолжает переписывать историю Формулы-1. Британский гонщик Льюис Хэмилтон. 106 побед.
1: Догадайтесь, кто болеет за Льюиса?
2: Угадай.
1: Ты знаешь, за кого болеть, конечно, Сай, за лучшего.
2: Ну, я же с самого начала вообще-то следил за парнем. Я знал, что парень непростой.
1: Он действительно обгоняет по рейтингу даже Шумахера.
2: Да, вот у него 106, да, Шумахер 91, да. Ну что ж, для этих людей 100 километров в час – это как идти лесом пешком.
1: Прогулочным шагом, причем. Да, спасибо за рейтинг, узнали много новых имен.
2: От души.
1: Вспомнили знакомые.
2: Ты помнишь, сколько у Шарля побед?
1: У Шарля на 39-м месте он. 11.
2: 9 побед.
1: 9.
2: 11 – это у Насти, у Ландо Норрис.
1: Подожди, пожалуйста, мы знаем, что я начала болеть за него не так давно, он уже начал побеждать. Поэтому скоро мой мальчишка будет в рейтинге повыше.
2: До того, как ты начала за него болеть, у него было 8 побед всего лишь.
1: Это наша удача.
2: А теперь 9. Целых 9.
1: Спасибо, это была рубрика «Формула Сай».
2: От души.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Дамы и господа, ladies and gentlemen.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо, дождь и до плюс 24 градусов. Вечером плюс 21, осадки продолжатся. Ночью синоптики обещают пасмурное небо и плюс 18.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Siemens Avanta». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
6: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
7: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
8: Все для сварки в месте одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
9: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
10: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Акция действует до конца месяца.
12: Жаркие летние цены в садовых центрах «Стройландии». Барбарисы по цене от 599 рублей. Многолетники по цене от 149 рублей. Пусть ваши сады будут красивыми. Только с 1 по 31 июля. Подробности акции в наших садовых центрах. «Стройландия». Для дома и больше.
13: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
14: Мам, мне было не страшно.
15: Ваш ребенок боится лечить зубы? В Da Vinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с 1 года Da Vinci Kids. Забота о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, Школьный переулок 1. Телефон 700306. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: раз будильники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба. Ола, дисборная. Если ты нуждаешься в подзарядке как мячи на чемпионате мира по футболу, ты по адресу. Это Оле Оле и Powerbank Show.
1: Разбудилники. Напомним, здесь Катя Бодрова.
0: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбала Омери Укуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи!
1: В предыдущих сериях, ну ладно, в предыдущем часе, напомню, я призналась Саймону в том, что уже забыла про те времена, когда мы сидели на удаленке. Угу. Не помню вообще напрочь, когда это было. На что Сай сделал мне лучший комплимент. У тебя, говорит, потрясающе мозги. А потом добавляет: такие же, как у меня.
0: Которые забывают все плохое, да?
1: Да, все плохое в этом контексте. И да, помню только лучше. Самый необычный комплимент, который делали тебе. Ой, я назвала, как ты понимаешь, потрясающие мозги.
0: Ой, это надо подумать вообще.
1: Подумай хорошенько. Ну, вообще много необычных комплиментов. Мне однажды сделали комплимент коленкам. У тебя очень красивые коленки.
0: А ты думала, никто туда не смотрит, да?
1: Ну да, странно сделать. Мне кажется, они такие какие-то странные.
0: Блин.
1: С ямочками.
0: О, май гад. Сейчас я не могу вспомнить.
1: Это все равно, что я бы тебе сказала: классный копчик. Потрясающий кадык. Так все, Маш, не вспоминайте, я тебя уже навалила.
0: Да,
1: необычных комплиментов.
0: Я просто, может, по поводу волос, наверное, что-то про гнездо слышал. То есть, классное гнездо. То есть.
1: А, значит, прически.
0: Да, да, что-то косички, да, по-моему, да. Что-то в этом роли, а так...
1: Ладно, все, у тебя все впереди. Самый странный комплимент.
0: Это гнездо мне нравится, кто-то живет там, да.
1: Классный цвет кожи.
0: Телесный, да, цвет? Телесный цвет.
1: Тебе скотч телесный нужен? Ой, можно поделиться самым необычным комплиментом, который прилетал тебе, например, в том числе. Ой. Ну, конечно, заказать пробушку. В группе ВКонтакте под последним постом ждем. Как зовут, где живешь, кого будем будить. И еще в мессенджерах. Тоже welcome.
0: Да, вот смотри, вот, нахожусь от тебя в 2 метрах.
1: Так.
0: Вообще классные у тебя мозги.
1: Потрясающе ты сказал.
0: Потрясающие мозги.
1: Ну, напоминаю, у тебя классный копчик.
0: Зиба-зиба, дай мозги поносить. А копчик я тебе дам поносить. Это шоу
1: «Разбудилники».
0: Через одну песню вернемся и продолжим вот этот нашу вечеринку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова, у которой потрясающие мозги.
2: Залез и заметил, что они классные, да? Так, ну что ж, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: У тебя классный копчик, мы помним.
2: О, копчик у меня торчит нормально, да.
1: Заявки на пробушку получили, группу ВКонтакте под последним постом. Если что, отмечайся, как тебя зовут, где ты живешь и кого хочешь этим утром разбудить. То же самое делай в мессенджерах.
2: Да, а я тебе говорю, что этот копчик мне чуть не сломала тайка.
1: А когда на массаж она тебя делала?
2: Вообще, в Якутске, прикинь.
1: Причем в Якутске?
2: В Якутске.
1: В Саранске он ест роллы, в Якутске делает тайский массаж.
2: Тайский массаж. Причем она тайка, она два слова по-русски даже не говорит. А никто мне же не говорил, что она потом прыгнет мне на копчик. И копчик у меня болел полгода вообще, реально. Да, полгода вообще копчик торчал и болел. Ну что ж. Алан, пишет он у нас в мессенджере. Доброе утро, Катя, Саймон. Вы самые лучшие ведущие в России. Воу! Вот заявление, бро. Зиба-зиба.
1: Вот тебе комплимент.
2: Зиба-зиба. Да, передаю привет всем в Альметьевске. То есть там давайте включите тусовку, пишет он.
1: Будет сделано.
2: Так, Альметьевск.
1: Диктатор. Алан, да. Диктатор? Включите, говорит, тусовку.
2: Алан, диктатор. Диктатор или диктатор? Ну ладно, поехали. Это правда песня про другой город, но тоже сойдет.

0: Almetisk. Go, go, go, go, shawty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday.
1: С бодрым утром, Катя и Саймон. Разбудите всех, пожалуйста. А я уже проснулся. Да ты жумничка, Сергей из Оренбурга.
0: Теперь надо встать, да?
1: Не, ну все в порядке, проснулся.
0: Окей, ну что, просыпайся. Let's go. Let's go.

0: Роль Джуниор просто.
1: О, о, помнишь, да? Из Кинчика, да?
0: О, из Мадагаскара.
1: Ваш, думаешь, корова вышел, знаешь, такой мизинчик, да?
0: Мизинчик.
1: Окей. Ну что ж, Юрий пишет нам в нашем мессенджере. Доброе утро, Катя и Саймон. Собираемся на работу. Бороздим, да, или бороздим?
0: Бороздим.
1: Бороздим дороги Ирландии. Уже давно с моим другом Павликом. Сегодня у него день рождения. Можно поздравить и разбудить его. Павлик, happy birthday, bro.
0: Ирландский Павлик. Павлик.
1: Павлик. О, все понятно. Павлик, happy birthday to you. Но на этом языке точно поймешь, если там уже бороздишь. Mm-hmm. Happy birthday, Павлик. С днем рождения, с днем рождения. Happy birthday, Павлик.
0: Желаем тебе почаще бороздить.
1: Не бороздить, да? А бороздить. Так, что там еще есть?
0: Доброе
1: сообщение?
0: Утро, Ди Катя, Ди Саймон. Разбудите всю страну и солнечный Абакан. Солнечная Ди Людмилка.
1: О, Абакан! Ирландия! Let's go!

0: пошутить.
1: Хотя это мне рот нужно. А хотя нет, тебе, да, правильно, разминайся.
0: Мне рот нужен.
1: Разминать. Рот надо?
0: Надо.
1: Впереди игра «Крокодил», где Саймон будет объяснять мне разные слова, не используя однокоренные в течение минуты. А вот эти слова присылайте вы, друзья. Группа ВКонтакте под последним постом ждем. В наших мессенджерах в том числе и в личке отмечайтесь. На чьем слове остановимся? В течение минуты, кстати, играем. А тот и победил, тот заберет фирменный мерч от Радио Дефа.
0: Угу. А кто пришлет больше слов, у того больше шанса взять у нас крутой мерч. Mm-hmm. Так что каждый по 10 слов. Вперед, let's go. Мы же D-семья. Это шоу «Разбудильники». Включи тусовку. Come on, let's go.

0: на радио DFM.
1: Реклама.
2: И вот она, опасная атака.
3: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
10: Ну,
9: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
1: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
0: On DFM.
1: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: Эй, алоха, дитусовка. Функция отключения понедельночной хандры активирована. Поэтому бодро пожаловать в шоу «Разбудилники». В эфире хандрогонщица Катя Бодрова.
4: Хандрогонщик. Это легально. Диджей Саймон.
3: Сейчас игра «Крокодил», в которой руки отдыхают, а язык пашет, как комментатор в финале чемпионата мира по футболу.
4: Игра «Крокодил» впереди. Ну, я думаю, вы все знаете, как мы в нее играем. Саймон объясняет мне слова, которые прислали вы в группу ВКонтакте под последним постом в наших мессенджерах. Все это увидели. Объясняет эти слова, не используя однокоренные в течение одной минуты. На чем слове прозвучит гонг, закончится время. Тот победил, тому отправим фирменный мерч от радио DFM.
3: Ага, так, окей, воу. Так много слов, попробуем, правда.
4: Погнали, у нас одна
3: погнали.
4: Минута.
3: Как называется наша игра?
4: Крокодил.
3: Да, ящер такой, так, где работаешь?
4: На радио.
3: Браво, радио, так. С помощью этой... присобачивает два металла.
4: Сплав? Два металла?
3: Да. Вот это прибор, вот с помощью этого прибора.
4: Вообще понятия не имею.
3: И обычно вот, когда соединяют два металла, процесс как называется? То есть,
4: плавление.
3: Ну, плавление, да, еще.
4: Соединение металлов.
3: А если что-то надо... О, ладно.
4: Дальше.
3: Ладно, дальше. Господи, а как это? Мужская домашняя... Ёшкина мама.
4: Мужская домашняя?
3: Питомец, не собака. Домашний питомец, не собака. Да, кошка.
4: Кот.
3: А мужского
4: кот.
3: Рода... Кот. Сегодня плохо идем. Так, что ты берешь на работу, а внутри все содержимое твои?
4: Контейнер.
3: Через плечо ты кидаешь.
4: Сумка.
3: Да, сумка. Катя, это вообще...
4: Все это содержимое что? Твое.
3: Всего лишь 3,5 слова.
4: А получается так, что там за металл? Сплав двух металлов, это что?
3: Это процесс сварка называется.
4: А, сварка.
3: Сварка. Надо было через рис, да?
4: Да что нельзя смотреть, вот это мне помогло бы.
3: А,
4: говорят,
3: точно. Надевает шлем, как у Дарт Вейдера, да? А потом...
4: Тебя в детстве пугали, а то ослепнешь.
3: Да, конечно, пугали.
4: Ну, наверное, это правда. Я не знаю.
3: Я пробовал и не видел вообще. На 3 минуты ничего не видно ваше было. Так нельзя.
4: Ну что, на чем слове-то мы остановились? Кто побеждает в нашей игре?
3: А где мы остановились? А, через плечо сумка, да.
4: Чё-чё? Через плечо.
3: Через плечо сумка. А сумку кто присылал? Даня Хлопин.
4: Даня Хлопин, за твою сумку.
3: Да?
4: Мы называем тебя победителем и вручаем фирменный мерч от радио DFM.
3: Yeah!
4: Аплодисменты.
5: Victory!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в одном русском языке можно выпить чаю?
3: Реклама на ДФМ.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 71 50 50. Цена действительна для Tenet T4L в комплектации «Актив».
5: Внимание, внимание! Профиль

0: Вологда, Капрецовская, 1. Подробности по телефону 550321.
1: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк Альфа-Банк АО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
3: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте Пилигрим Авто. ИП «Царева», ГВ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: будильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона. Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, и нам удалось не лопнуть от любопытства за выходные и дождаться понедельника. Подводим итоги пятничного выпуска рубрики «Микстуры Саймона», где Сай презентовал нам три потрясающие новинки. А какой же трек, по мнению слушателей радио ДФМ, те, кто голосовал в твоем канале DJ MC Саймон, победил?
3: Так, ВАР уже все проверил. Слушатели проголосовали. Комментаторы сорвали голос. Осталось узнать, какой трек действительно станет чемпионом музыкального мундиала. А пока еще раз слушаем претендентов. DJ Simon.

0: номер 3. Вот они. Вот они, три претендента. Ну что же, за кого топил, я уже забыл.
1: Конечно, за трек номер 2. Я сразу разоблачил артиста, который за этим треком стоит. Это Пегги Гу.
0: Пегги Гу, да. И Ira Star. Ira Star, кстати, моя землячка. Трек Woman называется второй трек. Ты знаешь, у меня шок сегодня утром. То есть я же с пятницу все загрузил, запустил и ушел смотреть футбол. Там же много футбол. Я смотрел футбол. Ребята, я смотрел футбол до 6 утра.
1: Там же
0: Аргентина же в 4 вообще только начала свой матч. И это просто какой-то кошмар. Всю ночь я не ложился спать, я футбик смотрел. Ну что ж, я загрузил трек номер 2, потому что в пятницу по динамике вот он вообще шел с опережением. Вот, и пошел, футбик смотрел и просыпаюсь сегодня. У меня просто был шок. Потому
1: кто-то
0: что...
1: Кто-то обогнал Пегги?
0: Это дива из эпохи, когда звезды были настоящими звездами. Всегда находит способ оставаться актуальной. В итоге победил трек номер 1. Это Мадонна и Мартин Гаррикс. Трек называется Bizarre.
1: Еще более неожиданно. Новинка от Мадонны.
0: Прикинь вообще. Оказывается, она собирается выпустить новый альбом. Это как бы первый сингл из предстоящего альбома. И трек говорит о мрачной любви, и многие уже думают, что это об ее отношении с Шон Пен.
1: Ага. Вот, блин. Есть какой-то сторитейлинг.
0: Но Шон Пен — это ее бывший муж был. И он, кстати, то ли не очень красиво они расстались, и она до сих пор вспоминает. Прикинь, сколько уже прошло лет. Так что слушаем...
1: Слушаем трек. Нежданчик.
0: Нежданчик. Трек, которого они ждали. Сколлаб, которого никто не заказал. Слушаем Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

0: Шоу «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация.
3: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Вернем на карту, вернем рублями. На твою карту 10%. Вернем рублями.
9: Мы уже берем от Леда все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. Вау. 0+.
10: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара. И бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
11: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте!
14: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
15: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
16: Накопить на квартиру надо.
17: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
18: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
19: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
20: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru. А дальше тусовка.
21: On DFM.
20: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Ну и гаджет. Это шоу «Разбудильники» и рубрика, в которой Саймон рассказывает, до чего техника дошла. Ну и гаджет. Так, левитирующая лампочка была, яйцежарка тоже. Запах осос, друг пухососа, тоже помню.
2: Запах осос. Ну что ж, мочалковеды, встречайте новую шайтан-приблуду. Называется электрическая мочалка-массажер для душа.
1: Интересно, как электричество, электрическое, как батарейки с водой будут взаимодействовать.
2: Все именно.
1: Продумано, да?
2: Продумано, вода непроницаемая, вот, и вода непроникновенная.
1: Это не вода просто... не пройдет?
2: Не пройдет, как Гэндальф, да, стоит? Не пройдешь. Это не просто мочалка, вот это твой личный банный механик с длинной рукой. Да? Прикинь, то есть девайс оснащен вращающимися насадками. Вот, похож, знаешь, на что? Этот прибор, с помощью которого полирует машину. Вот, это типа такая полировочная
1: штука. Как для тачки.
2: Штука.
1: Чувствуешь себя тачкой?
2: Да. Только тебе полирует,
1: знаешь. Помой меня.
2: Да. Вот, и то есть с этими вращающими насадками больше не нужно тереть себя, то есть вручную. Устройство отполирует тебя само. Есть куча сменных насадок. Можно помягче, можно пожёстче. То есть намылить шею, спину, тело. Вот, и важно знать, что у Шайтан смарт-мочалки для длинная ручка, я уже говорил, да? Uh-huh. Ручка длинная, то есть поэтому спину можно мыть без акробатики в душе. Вот тебе такая приблюда.
1: О, она мне точно пригодится с учетом того, что я начала облазить. У меня тот самый прекрасный период, когда загар слазит.
2: Это в смысле?
1: Кожа слазит.
2: Как у змеи, что ли?
1: Да, как у змеи. Я сбрасываю сейчас, и мне нужно что-то.
2: Really?
1: Типа умной мочалки.
2: Wow.
1: Чтобы себя отшкрабить.
2: Кать, вот кого надо отполировать, короче, я понял.
1: Отполируйте меня. Это удивительно. Теперь, правда, не пококетничаешь и не пособлазняешь вторую половину. Приходи потереть мне спинку, да, у тебя... Что ты мне рассказываешь? Не, у тебя умная мочалка.
2: Ну, современный парень, он даже с ним не надо стесняться.
1: А, намек понял.
2: Да, так что твой личный банный механик уже идет с длинной рукой тебя отполировать.

0: тебя. О, все будет good, не сомневайся. Пей кофеек по погоде, одевайся. От разбудильников заряжайся. Улыбнись и ни о чем не парься.
1: Реклама на Дифа.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца июля.
4: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
5: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. Стройотдел. Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
6: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл. На плюс.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: разбудилники на радио DFM. Бум! Шакалака! Бонжур! Ух ты! Динародище! Откуда в природе столько понедельников? Понятия не имею. А почему они наступают с такой обидной регулярностью? Тоже не в курсе. Но знаю, где чинят и утро, и понедельник. Это в шоу «Разбудилники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Я Дити Саймон, черный перец. Агбалао, Мэрио Куланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Ауа-ауа,
1: Тема комплиментов не закрыта. Мы уже поговорили про самые необычные, про самые частые комплименты. Но не менее интересно.
0: Я вспомнил, ты у меня спрашивала еще час назад.
1: Самый необычный.
0: Необычный комплимент.
1: Так.
0: Да, вот так посмотрели. Блин, у тебя такие ушки маленькие. Да, я вспомнил.
1: Ты только что это сказал, и я увидела в группе ВКонтакте под последним постом, девушка тоже делится. Однажды получила комплимент своим ушам.
0: Да.
1: На первом свидании. Он сказал, мне очень нравятся твои уши. Продолжает, когда на тебя смотришь, их не видно. Красиво. Красиво, что их не видно.
0: У меня упаковано, действительно.
1: Сам, у тебя правда компактные ушки.
0: Да, причем я, знаешь, такое удивление, пусть человек со мной давно общается. У тебя такие ушки.
1: Компактные ушки?
0: Они слышат, спрашивал. Конечно, слышат.
1: Вопрос в том, а как реагировать на комплименты?
0: Как их принимать,
1: как
0: да?
1: Как их правильно, да, принимать?
0: Ну, это отдельное искусство, конечно. Вот нас, ну, как тебя воспитали? То есть, расскажи, ну, как тебя воспитали.
1: Ну, скорее отвечать спасибо.
0: Угу.
1: Так.
0: То есть, с благодарностью,
1: с благодарностью,
0: да?
1: Конечно, угу. Да. Но есть вот некоторые люди, которые говорят, да, я знаю, или...
0: Вот, это вторая школа.
1: Спасибо, я знаю.
0: Это та вторая школа, которая именно утверждает, что на комплимент нельзя реагировать с оправданием или с отрицанием. Ну, с оправданием.
1: Uh-huh.
0: Зачем оправдывать, что это мне тоже нравится, да. Да, я знаю, что это круто. Ну, я не знаю, я скромнее воспитался.
1: Мне это не близко.
0: Да, мне не близко, я скромнее воспитался. То есть, наоборот, то есть, на комплимент я всегда и спасибо говорю, и говорю еще встречный комплимент.
1: Вот это, мне кажется, идеальная история, когда тебе говорит, отлично выглядишь, спасибо, ты тоже сегодня здорово выглядишь. Вот uh-huh. какой-то взаимообмен. С другой стороны, а если человек не очень хорошо выглядит, соврал, получается.
0: Ну, по-любому я вернул. То есть, да. Дальше это уже не ко мне.
1: Это уже не твои проблемы.
0: Это не ко мне.
1: Нет, просто сейчас как раз вирусится тема, вот как реагируют люди смешно на комплименты, что у нас нет этой культуры. Например, мне говорят, какое красивое платье. Я там говорю резко, да, это на маркетплейсе за 1000.
0: Вот, вот это как раз отрицание, которое вот, ну, на самом деле, многие я советую, что нельзя как бы даже принизить себя, принимая комплимент. То есть, ну, это, кстати, я придерживаю. Действительно, зачем себя принизить, да?
1: Да.
0: И есть еще прикольное воспитание, когда этот комплимент сделан тебе, а ты понимаешь, что это командная заслуга. То есть было бы неплохо тоже подсветить команду.
1: О, спасибо, но я не
0: спасибо,
1: один
0: да,
1: приложил к этому руку.
0: Это общая работа, да. То есть спасибо, как бы, ну вот, это, то есть советую, то есть в таком смысле.
1: Да, хорошо.
0: Вот, то есть не один я такой крутой пуп земли, а это цена командная работа. Вот.
1: Когда ты мне говоришь, что я хорошо выгляжу, я отвечаю, симметрично, ты тоже.
0: Симметрично, но не параллельно, правильно?
1: Не параллельно.
0: А то геометрия не везде работает.
1: Нам совсем не параллельно на заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом. Мы ждем информацию, как тебя зовут, где ты живешь, кого хочешь разбудить. В наших мессенджерах делай то же самое.
0: Ну что ж, оле-оле-оле. Вот всем через одну песню вернемся. Это шоу «Разбудилники».
1: Классно выглядишь.
0: Зиба-зиба. Ты тоже.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я брат от другой мамы. Мы тут обсуждали бой этот Макгрегор, который вышел 30 секунд, и бой закончился, знаешь. И ногу там себе потянул.
1: Техническое поражение?
2: Да-да-да.
1: Зато сколько понтов.
2: Он так же заходит, знаешь, как пуп земли вообще.
1: Вот, это несет себя человек.
2: 6 лет ждали боя от него. 6 лет. А бой это длилось 30 секунд, понимаешь?
1: Это, знаешь, прям вот многих мужчин характеризует.
2: И такой бывает, Катя.
1: А по факту-то?
2: По столько, а в итоге-то...
1: 30 секунд.
2: Я вам спою песню про 30 секунд.
1: Заявки на пробушку, если что, получили группу ВКонтакте под последним постом видео. В наших мессенджерах тоже готовы реализовывать. Обещаем, это будет круто, на самом деле.
2: Да,
1: не 30 секунд.
2: Братани, держитесь. Так, у нас в мессенджере, вот я сейчас читаю коммент, так, это от Юрии, да? Да, от Юрии. Так, Юрий пишет, от Людмилы, точнее. Привет, разбудите, пожалуйста, моего мужа Никиту. Ему нужно ехать за моей мамой. Что-то по лицу он не сильно рад этому факту.
1: За тещу-то ехать. Да ладно, улыбнись. Что может быть прекрасней?
2: Я не знаю, есть хит про тещу? Ну, известный.
1: Не знаю, не слышала.
2: Не слышала, да? Но как-нибудь сгенерируем с помощью искусственного интеллекта.
1: Попробуем.
2: Вот, то есть хит всех тещ. Поехали, а пока вот так вот встречай тещу вот с такой песней. Теща заценит. Come on! Yosha! Yeah!

0: С бодрым утром, Катя и Саймон. Разбудите, пожалуйста, моих коллег по работе. И меня тоже никак не выспался. Mm-hmm. Даня пишет из Санкт-Петербурга.
1: А, Даня к нам присоединился, да? То есть он не выспалач.
0: Mm-hmm.
1: Понятно, ну дерзай, бро. Сегодня вроде нет матча, выспишься. Поехали, завтра только начнем.

0: Этот раз кто нам пишет? А, леди Милена. Милена пишет: пробушка срочно нужна мне, как никому другому. Не спала ни секунды сегодня. Воу, всю ночь смотрела сериал. О, я тебя понимаю. Сама не заметила, как ночь прошла и как ночь стала утром.
1: Да, что-то на знакомом. Сочувствуем. Mm. Как, блин, Саймон каждое утро сибидиба делает без ошибок. Зверь просто, говорит Тамерлан.
0: Сибидиба, сибидиба, сибидиба.
1: Вот видишь, комплимент прилетел.
0: О, зиба-зиба от всего сердца.
1: Зверюга.
0: От сердца, черного перца. Окей, ну что ж, какой трек мне поставить-то? Сейчас посмотрим.
1: Звериный какой-нибудь.
0: Давай звериный, да, давай. О, звериный.
1: Погнали.

0: Это зачем? Зачем такой звук? Давай!
1: Du hast mich. Вот на самом деле трек, под который тещу надо ехать встречать.
0: Это не слишком жестко? Она поймет?
1: У нас игра впереди, если что, будем разные звуки повторять. Mm-hmm. Телефон прямого эфира 8-495-956-101-2. Звони, забери фирменный мерч от Радио Дефа.
0: Да, здесь два человека, да, понадобится?
1: Да, да, сразу два игрока.
0: Да, так
1: поэтому
0: что...
1: давай еще напомним.
0: Да, звоните прямо оптом.
1: 8-495-956-101-2.
0: Mm-hmm. Запомнили, да? Теперь Du hast. Это шоу
1: «Разбудилники».
0: Сибири-бам-бам-бам, сибири-бам-о-о. Включи тусовку. О, oh, yeah.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Welcome back, and right now. А теперь тусовка. On DFM.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Дублер, добуди, добудай, добуди, дублер,
2: дублер.
3: Микрофон чек, 1-2-1-2. Йоу, Ди Комьюнити! Это мы, твой эндорфин на вынос. Бодро пожаловать в шоу «Разбудильники». Напротив меня Катя Эндорфиновна Бодрова.
4: Саймон, кортизола понижать. Ну, ладно. Тот самый Саймон.
3: Понижать Лович, да?
4: Не зажать Лович.
3: Сейчас игра, где можно официально гавкать или хрюкать в эфире и получить за это приз. Дублер!
4: Играть с нами будут сразу два человека. Это Игорь из Казани. Игорь, привет.
3: Игорь!
4: Алло, алло.
3: Привет, Игорь.
4: А, Игорь слился. Но на другой линии есть Кристина из Нижнего Новгорода, насколько я знаю. Кристин, привет.
5: Доброе утро.
3: Привет, Кристина. Но Игорь как-то испугался и что-то.
4: Что за энергетика у тебя такая, Кристин? Ты игрока сразу еще до начала игры слила, просто победила. Мощно.
5: Выношу всех с ноги.
4: Ну, правильно. Ну, ладно, поиграешь тогда, не знаю, со мной, например.
3: А одуваться будешь за двоих?
4: За Игоря. Ну, ты же постоянно, знаешь, везешь весь груз за мужиков. Ну что, начинаем. У нас игра «Дублер» впереди. Что мы делаем? Соревнуемся между собой. Задача каждого из нас с тобой, Кристин, как можно точнее повторить звук, который мы тебе включим. Кто сделает это точнее или смешнее, тот победил.
3: А погоди, у нас второй звонок, кажется, есть.
4: А, да. Я не буду отдуваться ни за кого.
3: Да, то есть у нас есть второй игрок. Алло, кто на связи?
4: Давай узнаем. Алло.
6: Доброе утро.
3: О, красавчик. Как зовут тебя?
6: Алло.
3: Да, с тебя слышал.
4: Он сказал красавчик.
6: Василий.
3: Василий. О, Василий против...
4: Против Кристины.
3: Кристина. Вот, это звучит как вообще, знаешь, новый фильм, да? Василий против Кристины.
4: Василий, с места в карьер. В общем, сейчас ставим вам звук один. Ваша задача по очереди повторить этот звук как можно точнее. Кто точнее, тот победит. Ну, начнем с Кристины.
3: Да, ladies first, да. Она здесь первая дозвонилась. Так, Кристина, слушай внимательно.
4: Кристина, ты с нами? Ку-ку.
5: Да.
4: Сейчас погнали. Слушай. Да, это Вуди.
5: Это Вуди, я помню этот мультик.
3: О, значит, тебе не сложно будет повторять.
5: Вот так, поехали. Нет, сейчас.
4: Сейчас настроюсь.
5: Нет, блин.
4: Это дятел плачет. Плач дятла.
3: А ты соберись.
4: О, вот это же, блин.
3: Что-то...
4: Дятел оперный певец.
3: Нет, вот что-то дятле тяжело. То есть нет. Чуть-чуть нет.
4: Так, давайте дадим возможность Игорю повторить ровно этот же звук. Игорь, слушай внимательно.
6: Василию.
4: Ой.
3: Василию.
4: Прости, Вася.
3: Кать, у тебя друг Игорь. Игорь, не Игорь зовут случайно.
4: Вась, давай.
3: Так, Василий. Ребят,
4: смешно.
3: Спасибо за настроение. Слушай, я угораю. А, кстати, давай сами попробуем. Это не простой звук, кстати. Вот. А мы угораем.
4: А ты? Фильм ужасов какой-то. А не дятел Вуди.
3: Спасибо за комплимент. Похоже, да?
5: Да, очень.
3: О, видишь?
4: Она подлизывается, чтобы ты ей подарок отдал.
3: Но подарок будет, причем для всех сегодня.
4: Фирменный мерч от Радио ДФМ достается тебе, Василий, и тебе, Кристина. Поздравляем!
5: Спасибо большое.
3: Молодцы, красавцы. Ну, кстати, по 5 секунд, может быть, по приветику, да, передадим, да?
4: Угу.
3: Василий, ты начинаешь. 5 секунд на привет.
6: Всем привет.
4: Хорошо, Кристин.
5: Всем привет!
4: Класс!
3: Вы сейчас шутите?
4: Вы такие общительные! Казань, Нижний Новгород и какой-то еще город откуда-то из Василия.
3: А, мы даже не спросили, да?
4: Из Василия. Включить тусов.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Аня – это Анна, а Ваня – это не Ванна?
1: Реклама на ДФМ.
3: Город меняется, меняются маршруты. Автосалон Tenet Автоэкспресс теперь по новому адресу. Комфортные автомобили Tenet от официального дилера на Окружном шоссе 30. Tenet Автоэкспресс. Новый адрес, гарантия качества, надежная репутация, многолетний опыт. Приезжайте в Вологду, Окружное шоссе 30. Звоните 71 50 50.
4: В Чанган, центр Вологда, на Окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей Чанган и всего тестового парка Юни с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
5: Предложение ограничено до конца июля.

0: У нас проблемы! Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку!
1: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс Вологды Герцена 121 или звони 29-65-70.
0: Спасибо, док! «Доктор Ноут», Герцена 121.
2: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Июль – время строить, творить и обновлять. Только с 17 по 19 июля в интернет-магазине «Стройландия.ру» добрые скидки. Ждем вас за скидкой до 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
8: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
9: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
10: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
11: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин «Тесла Койл». Новгородская, 2А. Правый цоколь.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
13: Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Шак. Шак. Шака-шака-шака-шака-шака за мина-мина-мина, вака-вака, хе-хе. Дратути, дипланетище. Здесь спасаем от хандракулита, потому что показываем кортизолу красную карточку. Это шоу «Разбудильники». Для нее гол — это голубцы очень ленивые. Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас мемоскоп. Прогноз хорошего настроения без осадков.
3: Сегодня звезды расскажут, какая ты фотосессия.
2: Сейчас проверю наушники, а то у меня звук в ушах пропал, поэтому я такую паузу сделал. Куда звук пропал? Все,
3: я все появилась нормально. В твоих ушах?
2: Да. Думаю, звон, что ли, в голове?
3: Еще раз, для тех, у кого наушники подвели. Звезды расскажут, какая ты фотосессия.
2: Окей, овни.
3: Экшн-фотосессия. Включайте турборежим. Вы знаете, что самые яркие кадры получаются в движении.
2: Там, где фотограф лежит на полу, да, и инструкции, да, вам этот раздают. Тельцы.
3: Студийная фотосессия. Вам нужен идеальный свет, идеальный фон, идеальные кадры. Вы стремитесь к совершенству.
2: И 10 часов жизни.
3: Там быстро. Помнишь, как у нас фотосессия?
2: Да,
3: 12. Ребят,
2: 12 часов. Быстро там ничего не происходит. Близнецы.
3: Стрит-стайл. Надевайте модный аутфит и чувствуйте себя звездой под прицелом папарацци.
2: Yeah, раки.
3: Семейная фотосессия. Вокруг вас тепло, уютно, и появилось желание сохранить этот момент.
2: Ой, как это раньше делали, да? Папа, мама, дети. Вот папа, мама уже стоят строго, а дети еще в носу ковыряют.
3: Да, и потом просто это позитивное, там, знаешь, фото на память, и родители такие: а ну встань!
2: Встань, вот о чем и речь.
3: Он улыбнулся быстро,
2: я сказала. Они уже встали, а детей еще собирают 2 часа. Такие, львы!
3: Съемка для глянцевого журнала. Вы как фото с обложки, на вас все смотрят.
2: Особенно в пикантном виде. Висы.
3: Девы.
2: Девы, что ли? Mm-hmm. А, мы хотели слить, что ли? Девы, где вы?
3: Предметная фотосессия. Замечайте каждую мелочь и стремитесь к идеальной картинке.
2: Теперь виси.
3: Love story. Вокруг вас романтика, красивые взгляды и удачные совпадения.
2: Что-то пахнет как будто свадебной, да?
3: Mm-hmm.
2: Скорпионни.
3: Свадебная фотосессия.
2: Воу!
3: Вы стоите дорого, как свадебный фотограф летом.
2: Дорогие, да?
3: Ну, это сезон, да.
2: А, понятно. Да. А ваш самый свадебный сезон в России, это считается какой?
3: Ну, это как раз лето, июнь, июль, август.
2: А-а-а.
3: Еще как красивые даты.
2: А, то есть кто собирается жениться, лучше...
3: 8-08.
2: Лучше выбирай...
3: И, кстати,
2: зимой, да?
3: Моя подруга-фотограф говорит, что сейчас даже ночью регистрируют браки. Слишком много заявок.
2: В час ночи?
3: Не успевают днем расписать.
2: Это как будто кого-то заставили. В час ночи давай, идем расписаться. Так, стрелцы.
3: Travel фотосессия. День создан для новых мест, ярких эмоций и красивых кадров.
2: Козероги.
3: Деловая. Серьезный настрой сегодня поможет произвести нужное впечатление.
2: Водолей.
3: Креативная, концептуальная съемка. Чем необычнее идея, тем больше она вам подходит.
2: Окей, а что рыбам?
3: Съемка на закате. Все вокруг станет мягче, красивее и немного романтичнее.
2: А на рассвете есть фото?
3: На закате приятней.
2: Да?
3: Но вставать не надо рано.
2: Ну, если люди уже в час ночи регистрируют брак.
3: И сразу рассвет встречают.
2: Да, и рассвет встречают. А змеиносцы, они там есть?
3: Не сегодня.
2: Ух ты, ребят, не сегодня.
3: Они без фоток.
2: Да, вот, вот, так родились, вот, теперь одувайтесь. Ладно, это шоу «Разбудилники» на радио DFM. Это был мемоскоп. Зиба-зиба, за внимание! Ну, как настроение?
4: Я злиться утром не могу, ведь я встаю под DFM. Отчется звони на бегу, подвластно все мне без проблем.
2: Слушай шоу «Разбудилники»
3: на радио DFM.
0: Реклама.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Лада Нива Тревел от 1 миллиона 75 тысяч рублей и Лада Нива Легенд от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Авторинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Арбитр бежит смотреть повтор. Вар в деле. Что там? Офсайд или гол?
9: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
8: Да, 100!
6: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
10: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
11: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
12: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
13: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
14: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
15: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
16: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
17: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
6: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
18: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: А дальше тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Венера, Юпитер. Венера, Юпитер.
2: Шакабула! Привет, ди вселенная! Это МЖ-шоу «Разбудильники». Сторону же представляет капитан сборной «Женская логика» Свар Катя Бодрова.
3: Сторону ОМ возглавляет диджей Саймон.
2: Она говорит: мне ничего не нужно. А в надежде, что ты угадаешь, что именно нужно. А он не экстрасенс, поэтому и так и не понял, что ей нужно. Два пола, разные планеты, рубрика «Венера, Юпитер».
3: Здесь мы обсуждаем мужские и женские стереотипы, а также мужской и женский взгляд на разные вещи. Сегодня вот какая тема. Флирт в отношениях. Норма или нет? И как нащупать вот эту грань дозволенного? Именно так, самый подходящий звучок.
2: Итак, на эту тему...
3: Итак, вы в отношениях.
2: Да, на эту тему я небольшой конспект собрал, поэтому ты лучше расскажи...
3: Я просто слушаю, да? Давай.
2: Нет, ты лучше расскажи, что об этом думаешь. Флирт вообще должен присутствовать вообще.
3: Как будто бы флирт... Если мы называем флирт общение с противоположным полом, ничего такого.
2: С человеком, который не является твоим партнером.
3: Не является твоим партнером. Но вы понимаете, что вы интересные, симпатичные люди.
2: О, слово симпатичный зря я сейчас сказала. Зря.
3: Ну, как бы.
2: Интересный, еще ладно, да.
3: Это делает день интереснее, нет?
2: Не, ну да. Ну, абсолютно, да.
3: Перекинулись какими-то фразами и так далее. Но, как правило, вот эта грань в какой-то момент нарушается. И чтобы это не произошло, но ты же тоже не можешь поставить совсем блок, не разговаривать со мной.
2: Ну, конечно. Ну, тем более, ну, мы-то люди публичные, то есть приходится много с людьми общаться.
3: Да, да. Ну, то есть.
2: Да, да.
3: Легкий флирт, я считаю, в общем, допустим. Но когда я думаю о том, что мой молодой человек тоже с кем-то флиртует, я думаю, убью.
2: Ой, у тебя включается дракон из сериала «Игры престолов», да? Дракарис, да?
3: Да, то есть, как бы, и здесь опять такая ситуация, что типа я-то могу, я же себя контролирую, а вот там не знаю. Лучше не надо.
2: А почему так уверена, что сможешь контролировать? Иногда засасывает.
3: Тоже верно.
2: Смотри, с кем.
3: Ну, меня никогда не засасывало, в общем. Я никого.
2: Ой, блин. Так, знаешь, есть простой тест. И вот, кстати, эту тему я изучил, эту тему, и, ну, немножко вот небольшой конспект такой подготовил. То есть есть небольшой тест.
3: Давай, я готова его пройти.
2: Если бы твой партнер стоял рядом и видел этот флирт, тебе было бы спокойно или хотелось бы провалиться в канализацию?
3: Хороший тест.
2: Это, вот, если, допустим, ответ второй, то есть, скорее всего, граница уже рядом. Если хочется провалиться в канализацию, то есть, значит, ответ рядом.
3: Да, мне было бы неловко так дальше.
2: Вот, так что возьмите на заметку вот такой тест. А легкий флирт, да, это часто просто социальная игра и способ чувствовать себя привлекательным.
3: Да.
2: А вот флирт, который начинает заменять близость с партнером, уже ватафапеп.
3: Да, когда вы обсуждаете темы, которые ты не можешь обсудить с партнером, а с этим человеком можешь, тебе кажется, что здесь как будто тебя лучше понимают.
2: Это уже звоночек, да. Так, а теперь вопрос, где грань? Грань обычно проходит там, где проявляется секретность, эмоциональная вовлеченность или неуважение к партнеру. По мнению экспертов, есть три уровня флирта.
3: Так, давай, на каком ты уровне?
2: Норм, серая зона, перебор. Так, норм – это улыбнуться, пошутить, сделать легкий комплимент без желания что-то продолжить.
3: Да.
2: Это еще норм.
3: Вот.
2: Серая зона – постоянная переписка, просто поболтать с одним человеком. Ожидание сообщения от него сильнее, чем от партнера. Скрывать переписку и фантазировать о том, а что если...
3: Так, ну я понимаю, перебор – это когда она тебя засосала? Или он?
2: И в том числе, ну перебор – это уже флирт. Это уже флирт с целью получить внимание, которого не хватает в отношениях вместо разговора с партнером. Это же перебор. Секс и намеки, и обещания, и встречи за спиной. Это все уже в зону перебор.
3: Вот ну ладно, легкий флирт получается. Вот первая стадия нормально.
2: И первая стадия
3: улыбнуться,
2: вообще...
3: шуткануть, пойти дальше.
2: Первая стадия всегда нормально. В любом случае.

0: Прогноз на DFM.
1: Ла-ла. Microphone check 1, 2, 1, 2.

0: все для сварки в месте одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование, полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
1: «Пилигрим Авто». Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-353-0-043-00.
2: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я братуха от другой мамы, Саймон Черный Перец.
1: И сегодня мы говорили про умную мочалку, про Конора Макгрегора, который плохо кончил, а также раздавали комплименты. Напомню, Сай, у тебя классный копчик.
2: Зима-зима, у тебя очень неплохие мозги.
1: Есть, да. Пора прощаться. Да, еще раз, меня зовут Катя Бодрова. И как понтуется Макгрегор, у меня зарплата $1 000 000 в секунду.
2: Да, правда, кстати, действительно, в течение 30 секунд всего
1: лишь... Который он провел на ринге?
2: Да, на ринге, а потом ногу себе крякнул. И я слышал, что он 30 лям вообще заработал.
1: Неплохо.
2: Да, лям в секунду, нифига себе. Так, я брат от другой мамы. Вот, мама сказала, не считай чужие деньги. Мам, прости. Вот я залез в карман Конор
1: Макгрегор.
2: А так я диджей Саймон Черный Перец, Акбала Оме, Рио Куланджа. Динарод, зиба-зиба, что сегодня был в нашем шалаше. От меня, властелина загара, желаю, чтобы твой загар лег ровно. И настроение пусть будет солнечным, а проблемы плавились быстрее мороженого в июле. До завтра! Я доступен во всех соцсетях, как DJ MC Саймон, латинскими буквами. Чмоуки-пауки!
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

0: Привет, доброе утро всем своим коллегам в понедельник. Все думают, что ты того немножко, ту-ту. А нет, у тебя просто хорошее настроение, так что хочется этим настроением делиться. И давайте вот им будем друг друга заражать. Да, тем более это у нас очень хорошо получается в самом начале трудовой недели. Кстати, о музыкальных планах. Кто у нас впереди ожидается? Мика, про то, что релакснуть иногда бывает все-таки полезно. Relax, Take It Easy, так называется его работа. Еще Тиесто, Олива, Себастьян, Лев. Все они впереди. Будем включать тусовку в их компании. Ну а вечером вот чем будем заниматься в компании Юли Пагу. Запоминайте.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show
2: on DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: $12 миллионов. Столько стоит самое дорогое свадебное платье в мире. Слушайте, ну, это какие-то понты дурацкие.
3: Можно вообще было в такую вечеринку
2: сделать. Вообще непонятно. Мне кажется, ну не в этом же счастье. Счастье в еде. Ну, какая мне разница, сколько стоит платье на невесте, да, если столы пустые? Ну, алло.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Паго. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО

0: Раритетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Right now. А теперь тусовка
5: on DFM.
4: Потому что

0: гораздо легче, согласен. Но вот кому-то обычные, знаете, разминки может показаться маловато, особенно по утрам. Вот, пожалуйста, китайский акробат поднялся на голове по лестнице и установил мировой рекорд. Вам ничего не послышалось, да? На голове по лестнице. Как вам такое? А Ли Цимбо, так зовут этого смелого парня, он поднялся по 40 ступеням, используя только голову, без помощи рук и ног. По условиям рекорда ему нельзя было касаться опоры и останавливаться на ступеньках дольше 5 секунд. Вот только представьте, вот прыгать по ступенькам без помощи рук и ног на голове. Ну, это самый настоящий какой-то сумасшедший дом. И других слов просто не находится. Угу. Просьба не повторять, но посмотреть можно. Так, ради прикола. Я не знаю, как у вас, но у меня после этой новости перед глазами, да и в принципе в ушах, тот самый мем.
1: День два раза вот это упражнение делает, позвоночник не будет болеть.
2: Реклама на
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.
6: Мам, мне было не страшно.
7: Ваш ребенок боится лечить зубы? В Da Vinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с 1 года Da Vinci Kids. Забота о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, школьный переулок 1. Телефон 700306. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Впервые в Вологде шоу «Каскадеров». С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин «Тесла Койл». Новгородская, 2А. Правый цоколь.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Times, и как мне кажется, что мы с вами как-то давно не играли. Пора, мне кажется, это положение исправить. Если у вас есть желание не только поиграть, но и получить подарки, тогда прямо сейчас звоните. Тем более впереди у нас игра по названию «Пинг-понг». Уж в эту игрушку всегда интересно поиграть и в ней принять участие. Номер 8495-956-1012. 8495-956-1012. Набирайте прямо сейчас и сделайте это как можно быстрее. Удачи!
1: Реклама. On DFM.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Быть одним единственным, конечно, здорово.
9: Но в морской бой играть вдвоем.
10: В прятки интереснее втроем.
11: А для футбола нужно хотя бы четверо.
12: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
13: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
14: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
15: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
16: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
17: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
18: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
19: А теперь тусовка.
20: On DFM.
19: DFM.
20: Под

0: Бонг на ДФМ.
1: Ну а мы тем временем продолжаем играть и продолжаем получать подарки здесь, в пинг-понге на радио ДФМ. Ко мне присоединяется Марк, который работает юристом в банке, и сегодня он уже находится на рабочем месте. Я думал, что у него сегодня выходной, он решил, знаете, как-то вот скрасить и совместить приятное с полезным. Нет, нашел свободную минутку. Марк, категорически и с большим удовольствием тебя приветствую, здравствуй.
2: Привет, привет.
1: Легкий понедельник или достаточно такой еще, пока непонятный для тебя лично?
2: Такой еще непонятный, хочется как-то даже в маске как-то размять и поиграть.
1: Включиться, так сказать, в рабочий процесс. О, ну слушай, игра «Пинг-понг» создана специально для этого. Чем мы будем заниматься? Мы по очереди будем говорить слова на определенную тему. Каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего, и выиграет тот из нас, кто последним даст свой ответ до специального сигнала. Сигнал у нас вот такой. И он может прозвучать в любой момент, абсолютно. Повод какой? 13 июля, 36 лет назад, был основан Центральный банк Российской Федерации. Смотри, это практически твой праздник сегодня, да. И тема пинг-понга – банк. И, собственно, наши ассоциации с этой темой. Марк, ну, соответственно, первое слово будет от тебя. Начинаем игру. Тема – банк.
2: Деньги.
1: Деньги принимается. Буква «И» достается мне. Ипотека.
2: Облигации.
1: Облигация. А ты сказал облигации или облигации я?
2: Либо облигация, либо облигации и. Но я сказал облигации.
1: Хорошо, облигации я. Но слушай, облигация-то на О. Сотрудник
2: так,
1: банка.
2: На
1: сотрудник банка.
2: Ограбление.
1: Нет, подожди, ты на А должен придумать. Но банк. Я же сказал ипотека, а ты говоришь облигация.
2: Да, там, облигация там... не связана с банком.
1: Нет, она связана, но слово начинается на букву О. А ипотека оканчивалась на букву А. Понимаешь?
2: Ага, значит, я не понял.
1: Нет, ты все правильно понял, ты просто слово не то подобрал.
2: Так, мне, значит, на букву О, правильно?
1: Нет, я бы и на букву О сейчас принял какие-то моменты, но все-таки, понимаешь, сигнал уже прозвучал, и это явно проигрыш.
2: Эх, ладно.
1: Эх, да. Марк, ну, у нас была с тобой задача потупить сегодня в понедельник, правильно? Как следует завестись.
2: Ну, собственно, с этим я справился, как минимум.
1: Ну, слушай, я тебе помог. Поэтому, да. Марк, поздравляю и желаю тебе от всей души легкого понедельника. Сотрудник банка, юрист в банке. Ну, как пытался, так и справился с темой банк. Ну, в принципе, получилось неплохо, Марк. Для понедельника нормально.

Радио DFM. DFM. В Москве 11 часов. Радио DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Ну и специально для тех, кто, может быть, замыл или запутался в днях недели, на всякий случай, давайте все-таки напомню, что сегодня у нас уже 13 июля, понедельник. И так удачно совпало, что именно сегодня у нас отмечается День довольных. Довольных, прошу заметить, сотрудников. Поэтому хотелось бы задать вопрос. От кого зависит настроение сотрудников? Правильно, от начальника. От чего? Верно, от зарплаты. И вот хотелось бы, знаете, пожелать вам того, чтобы эти два элемента настолько хорошо гармонировали в вашей жизни, чтобы можно было получать удовольствие и от того, и от другого. Пусть все будет в этом плане замечательно. Что касается музыки, то бодриться и включать тусовку мы продолжим в компании Timbaland и Джастина Тимберлейка. Give it to me. Также Another Talk to You ожидается впереди. И уже в этом часе рубрика под названием Om Random, в которой вы активно принимаете участие всегда. Так что на всякий случай уже задумайтесь, какой трек вы хотели бы загадать именно сегодня. Заказать вполне возможно, именно ваша музыкальная заявка будет исполнена. Ну, давайте загадывать. Прямо сейчас все-таки не будем. Когда наступит рубрика Om Random, тогда всем и займемся. Сделаем это вместе.

0: Добавили верных таких правильных движений One Republic на Radio FM All The Right Moves. Послушали. Слушайте, дорогие друзья, вы знали, что, оказывается, существуют антистресс-клавиатуры? Не, ну понятное дело, что такое антистресс-игрушки все мы прекрасно знаем, да, и регулярно иногда некоторые их покупают. Но вот по поводу клавиатур я узнал буквально пару минут назад, что такое, оказывается, есть на нашей планете. В первой половине 2026 года продажи таких устройств выросли в два раза по сравнению с прошлым годом. И, внимание, такие клавиатуры, оказывается, помогают снять напряжение прямо во время работы. Ну, во-первых, я посмотрел фотографии, посмотрел видосы, как выглядит это, собственно, устройство. Необычные клавиши, они такие разноцветные, пупырчатые бывают такие, ну, необычные формы. Ты смотришь на эту клавиатуру, и такое ощущение, как будто... И вот если она у вас будет установлена на рабочем месте, вы не поверите, что вы находитесь на работе, потому что вы в каком-то детском саду или где-то еще. Во-вторых, они издают такой необычный звук. Вот какой именно, давайте послушаем все вместе. Ну, я вам сразу говорю то, что вам очень понравится. На клавиатуру это вообще не похоже. Послушайте звуки, пожалуйста. Стучишь по клаве, да? А словно попкорн готовится. Или пупучерту, вот эту пленочку, да? Пупурчатую, как она называется, да, иначе? Ну, короче, прикольно, мне понравилось. Надо купить.
1: Реклама на Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ищешь стабильность?

0: 17-21.
1: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги летающий.

0: Работа под названием River Falls on You в ваших динамиках. Ну а пора нам, мне кажется, определиться уже с тем, чем мы будем заниматься в ближайшие минуты. Очень полезно у нас тут дело. Занятие, так сказать. Поехали, начинаем.
1: Пришло время поставить трек, который вы хотите услышать.

0: слушать.
1: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Oh, yeah. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15.

где, собственно, будет исполнено одно из ваших музыкальных желаний. Я надеюсь, вы успели отправить свою музыкальную заявку в наш Макс 965-115-5-115. Но если вдруг только что подключились, пока еще ничего не успели сделать, имейте в виду, у вас есть в запасе буквально несколько секунд, пока рандомайзер не остановился и вот не сделал то самое, да, не выбрал заявку, какую-то определенную, одну, которая, собственно, и будет исполнена. В Максе все принимаете, давайте посмотрим, какие сообщения прилетели к этой минуте. Post Malone и Travis Scott, Take What You Want, так называется трек. Что-нибудь из Guys of Brothers просят слушатели. Axwell и Maxi, I Found You. Шарам, Брэндон, Body Rock. Владислав подписался под этим сообщением. Feel Good Incorporated, Gorillaz, чтобы маленько потанцевать на работе. От Алин такая музыкальная просьба. Тимур, Бодрова, Тиеста, Empty Streets, Нора Ом, подпись. И давайте прямо сейчас узнаем, кому повезло на этот раз. Рандомайзер остановился и выбрал одну музыкальную заявку. Это слушатель Рома. Написал он следующее. Axwell и Maxi. I found you. Давненько не слушали Axwell. Роман, ну, благодаря тебе сейчас послушаем. Будем исправлять эту ситуацию, это положение вещей. Трек найден. Запускаю. Музыкальное желание твое исполняется прямо сейчас, здесь, на Радио DFM. Слушаем.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 22 градуса. Вечером осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 20, ночью также дождь и плюс 17 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM. Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас в Батюшково 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
3: ИП Гостев ВН, ИНН 352-50-22-71-470.
4: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
5: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.

0: надо считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
4: Радиоканал «ДФМ Вологда» для лиц старше 12 лет.

Музыканты спустились на 3 пункта, оказались только на 11 месте. DFM Top 30. Я прям сейчас все это изучил, а ведь еще 7 дней назад они были в горячей десятке. Ну, мне кажется, что эта летняя история под названием Dive Into Me заслуживает местечко повыше в нашем рейтинге. Вы так считаете, а? Если согласны со мной на все 100%, а может даже на 200%, тогда обязательно проголосуйте за Лока и Калида, их работу под названием Dive Into Me на нашем сайте dfm.ru. А еще лучше, удобнее это сделать в фирменном приложении Radio DFM. Кстати, загрузите его абсолютно бесплатно, можете прямо сейчас. И там столько музыки вы для себя найдете, что точно останетесь довольны. Чего они только онлайн-станции стоят, онлайн-потоки. Они вам точно понравятся. Кстати, что касается музыки, то впереди у нас Гала с проверенной такой вещицей. Read from Desire. Еще будет Алан Уокер и Изабелла Малкольм. Broken Strings. Слушаем уже в эти секунды.

0: Рекорд. На днях рэпер Питбуль, всем нам хорошо известный, дал свой концерт в Лондоне. И на этом самом концерте он был установлен, ну, собственно, тот самый, да, рекорд Гиннесса, о котором я только что и сказал. 22 140 фанатов надели накладные лысины, чтобы целиком и полностью походить на Питбуля, на своего кумира. И вот в таком виде всех сосчитали и признали, что это самый настоящий рекорд. Ну, Питбуль, наверное, чувствовал себя как в зеркальном зале. Куда ни глянь, везде лысина, как у него. Да? Прикольно? Но слушайте, накладные лысины — это все-таки как-то не по-настоящему. А вот если бы у него на концерте собрались 22 140 лысых поклонников, это было бы совершенно, мне кажется, другое дело. Хотя и в том, и в другом случае, как говорится, don't stop the party. Мы продолжаем.
1: Реклама на Дифа. Июль. Время строить, творить и обновлять. Только с 17 по 19 июля в интернет-магазине стройландия.ру добрые скидки. Ждем вас за скидками до 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
2: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван-кресло» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
1: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
3: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: точно. Хочется верить, вы тоже. В таком случае звоните прямо сейчас 84-95-956-1012. Еще раз номер 84-95-956-1012. Дозванивайте, желаю вам удачи.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
2: Как понять, что ты уже взрослый? Ты садишься в машину со звуком «эть», а выходишь из машины «опа».
1: И поймут друг друга с полуслова.
3: Бурга!
2: Бурген! Перец!
3: Пиндел!
2: Перец!
3: Пиндел! Следующее слово!
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно.

0: круглосуточно.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Конфетные

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гараж-фест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колесе. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на Игора Драйв. Билеты на сайте «Автодрома».
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекции уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
4: Welcome back, and right now.
2: А теперь тусовка.
4: On DFM.
2: Потому что.

0: новый квиз и новый, соответственно, участник. Андрей, руководитель предприятия из Бийска, присоединяется к моей компании, ну и, соответственно, к вашей тоже. Давайте сейчас будем следить, как он будет отвечать на вопросы и сколько правильных ответов у него получится набрать ровно за 60 секунд, ровно за одну минуту. Андрей, привет, доброго дня желаю тебе. Здравствуй.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Ну, как себя чувствует руководитель предприятия сегодня в понедельник?
1: Отлично.
0: Отлично.
1: Отлично.
0: Да, по голосу это прям чувствуется. А ты уже отруководил или пока в процессе?
1: Уже
0: все отруководил. Все. Задание, так понимаю, всем раздал и поехал отдыхать, да?
1: Конечно, все.
0: Это хорошо. Но, если говорить о полноценном отдыхе, то все-таки рановато. Тут у нас, как ты понимаешь, квиз, вопросы подготовлены специально для тебя. Я тебе желаю удачи и давай постараемся сегодня показать хороший результат. В самом начале рабочей недели, в понедельник. Вот хочется прям семерочку, восьмерочку, девяточку, десяточку. Ну, там как получится. Я согласен, было бы здорово, но посмотрим, как оно будет на самом деле. Сегодня 13 июля, понедельник, у нас есть ровно одна минута, она начинается прямо сейчас. Внимание сюда. Международный день головоломки отмечается в этот понедельник. Какая головоломка в виде куба считается самой продаваемой в мире?
1: Кубик Рубик.
0: Это правильный ответ. Это люди, которые занимаются скоростной сборкой кубика Рубика. Это быстрокуберы или спидкуберы?
1: Быстрокуберы, по-моему.
0: Нет, на самом деле спидкуберы. 13 июля – день довольных сотрудников. Как называется дополнительное финансовое вознаграждение за достижение высоких показателей?
1: Премия.
0: Это премия, да, верно. Угадай по фрагменту. Первый студийный альбом какой британской группы вышел 53 года назад? Внимание сюда. Win. Правильный ответ. Сегодня день рождения отмечает известный итальянский диджей. Это Бенни Бенасси или Алекс Гаудино?
1: Бенни Бенасси, наверное.
0: Бенни, ты совершенно прав. В клипе на какой трек Бенни Бенасси представлены девушки в купальниках и со строительными инструментами в руках?
1: Здесь.
0: Не знаешь. Хорошо, понятно. Satisfaction он называется. 144 года назад начали работать первые телефонные станции. Как называется телефонный аппарат общего пользования, с которого можно позвонить за деньги?
1: Таксофон,
0: ой, да. Ну, неужели вылетело это название? Все правильно, все хорошо. Я сейчас представляю, как вот эти девушки в купальниках с строительными инструментами тебя перед глазами. Но вспомнить вообще не в состоянии. Название еще такое Satisfaction. Ты попробуй запомни, пожалуйста, это, да, на всю жизнь. Картинка перед глазами, она стоит. Но чтобы вспомнить название клипов, да, немного тяжеловато было. Я согласен. Кубик Рубика засчитано. Спидкубер мимо. Премия, да. Queen, да. Бенни Бенасси, да. Satisfaction мимо. И седьмой вопрос. Тоже ты на него ответил правильно. А в копилочке у тебя 5 правильных ответов. Но, в принципе, для понедельника нормально. Хотелось бы больше, но, учитывая то, что выходные были, у тебя рабочий день сегодня был неполноценный, я так понимаю, как у руководителя. Еще пока еще расслаблен. Ты пока еще расслаблен. Вот позвони мне к финалу рабочей недели, что ли, в пятницу, когда ты уже все будешь такой. Вот тогда и результат, мне кажется, будет побольше. Но в любом случае, мы радуемся пятерочке. Я тебя поздравляю, молодец. А теперь,
1: спасибо.
0: Чтобы взбодрить Бийск и взбодрить всю Россию на счет 3, Андрей, как можно громче слово «квиз». У тебя точно получится. Раз, два, три. Андрей!
1: Квиз!

0: Мега удачный трек Пол Ван Дайка, которого мы все прекрасно знаем, но я имею в виду и трек и самому диджею, разумеется, тоже Пол Ван Дайк здесь на Radio DFM. Мы продолжаем включать тусовку, делать это вместе с вами. А с вами был я, Тимур Белов. Вернусь обязательно завтра и продолжим. Ну а тут еще больше музыки у нас впереди. Calvin Harris, Tiësto и также Моджо под финал этого часа. Дождитесь.
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 20 градусов. Ночью плюс 17, осадки продолжатся. Завтра утром также ожидается дождь, на термометрах будет плюс 20 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM. Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия 24/7. Вологда, Костромская 5.
4: Мам, мне было не страшно.
5: Ваш ребенок боится лечить зубы? В DaVinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с 1 года DaVinci Kids. Забота о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, Школьный переулок 1. Телефон 700306. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Не госпрограмма? Ну а что же? На нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82. Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 13 часов. Radio DFM.

0: Говорят, счастье — это когда твои коллеги ушли на обед, а ты наконец-то можешь послушать любимое радио. Счастье, вот оно здесь, с вами на весь день. Всем привет, с вами ваш непокорный слуга Борис Всемогущий на радио DFM. Обещаю шутить громче, чем ваш начальник, который постоянно выносит мозг. И, конечно, ставить музыку, которая лучше, чем ваш плейлист в спортзале. Погнали!
1: Лучших треков недели.

0: Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru. 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
1: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.

0: Самое время поиграть на радио DFM. Номер нашей студии +7 495 956 112. Как говорится, делу время, потехи, фирменный мерч. Звоните прямо сейчас, буду дарить вам самое дорогое. Нет, не миллионы, не яхты, а, конечно, эмоции. Что может быть дороже? +7 495 956 112. Звони, мой друг, звони.
1: Реклама на
2: В Чанган-центр Вологда на окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
3: Предложение ограничено до конца июля.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца июля.

0: Кровельный центр «Легион». Профнастил, металлочерепица, штакетник по вашим размерам. Вся продукция производится по ГОСТ и в кратчайшие сроки. Производство проверенное временем. Вологда, Северная, 27. Телефон 265-400.
1: Легион! У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: «Пилигрим Авто». Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царёва», ГВ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл. На плюс.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: Накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
9: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
10: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
11: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open. Вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гаражфест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колесе. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на «Игородрайв». Билеты на сайте «Автодрома».
12: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русская медиагруппа «Москва», Краснопресненская набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
11: А дальше тусовка.
13: On DFM.
11: Потому что Радио ДФМ.

0: Так, до нас дозвонился Олег из Москвы. Олег работает в секретной службе, не хочет он говорить. Олег, привет, как твои дела, друг мой?
1: Приветствую, приветствую, все отлично, у вас как дела?
0: У меня лучше всех, Олег. Вот скажи, не хочешь ты говорить, где ты работаешь, а сколько ты зарабатываешь, ты расскажешь нам?
1: Ну, я как среднестатистический человек.
0: Это сколько?
1: Чуть больше 100.
0: Ой, самая классная зарплата, моя любимая. У тебя есть возлюбленный, Олег?
1: Да, у меня есть моя прекрасная супруга.
0: Как ее зовут?
1: Ее зовут Екатерина.
0: А, здорово. Слушай, а как ты думаешь, Катя довольна твоей зарплатой?
1: Я думаю, да.
0: Да, Катя сейчас ей... Нет, нет, мне не хватает на Бентли. Мне нужно ипотеку на 300 лет. Ладно, давай теперь поиграем. Это будет связано с твоей прекрасной возлюбленной. Смотри, давай представим такую ситуацию. Вы вместе уже 300 лет. Чувства немножко подостыли. Тебе нужно взбудоражить возлюбленную Катю. У тебя 30 секунд, чтобы признаться ей в любви на 5 разных языках. Ты готов, Олег?
1: Я готов.
0: Иностранных языках, только не на русском. На 5 можешь симпровизировать. В разных языках тебе нужно признаться Кате в любви. У тебя 30 секунд. Погнали. 3, 2, 1.
1: Екатерина, за тем. I love you. Их лебедих.
0: Ой, как романтично.
1: Так, ты самый прекрасный, это русский, я тебя люблю.
0: На иностранных не считается, давай еще 2. Вымышлен, он папа подсказывает.
1: Я тебя кахаю.
0: О, не считаем, ну ладно, хорошо, давай еще.
1: Так.
0: Импровизируй, Олег, на любом, импровизируй, давай быстрее.
1: Я тебя люблю.
0: Пускай это будет «Я тебя люблю». Катя, он тебя любит. Он зарабатывает почти 100 тысяч рублей, тебя безумно любит. Я тебя поздравляю, Олег, теперь ты можешь работать переводчиком. Будешь сериал ей переводить. Дарю тебе наш фирменный мерч от радио DFM, это кружка. Кому будем передавать привет, Олег, давай.
1: Ну, конечно же, передаю привет своей супруге. My inspiration, она мое вдохновение. Uh-huh. Она меня очень сильно люблю. А мы сидит рядом сыночек, который тоже, я хотел бы ей сказать,
0: мы тоже тебя очень любим, Олег. Она сейчас, наверное, тебя слушает и восхищает, что ты признался ей в любви на 5 разных языках. Мы передаем ей огромный привет. Кать, Олег тебя безумно любит. Это радио DFM.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 20 градусов. Ночью плюс 17, осадки продолжатся. Завтра утром также ожидается дождь, на термометрах будет плюс 20 градусов.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская 2А. Правый цоколь.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82. ДФМ.
2: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет.

Рубрика новостей «Курам насмех». В Австралии мужчина застрял в банкоматной будке. Дверь заблокировалась, и он ждал спасателей 4 часа. И чтоб не скучать, он писал записки и клеил их на стекло. Мол, помогите, застрял, можно пирожок. А люди думали, что это новый тариф от банка. И знаете, что самое главное в этой истории? Все то, что он успел снять деньги до того, как его вытащили. Вот он, настоящий герой нашего времени. Прям как Радио ДФМ. Дарим людям эмоции. До победного!

0: А теперь давайте поиграем на радио DFM. Хотите эмоции, подарка? Все очень просто. +7 495 956 1 2. У нас все по-настоящему, даже подарки настоящие, фирменные. Номер нашей студии +7 495 956 1 2. Звоните мне прямо сейчас, я жду, правда жду.
1: Реклама на DFM.
2: Июль. Время строить, творить и обновлять. Только с 17 по 19 июля в интернет-магазине стройландия.ру добрые скидки. Ждем вас за скидками до 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
7: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
8: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото фристайл.
9: Телефон рекламной службы радио DFM Вологде 70 72 82.

0: Реклама.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
2: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
0: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и Новомода. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
0: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.

0: Итак, до нас дозвонилась Эльвира из Уфы. Эльвира занимается профессиональной видеосъемкой. Привет, дорогая, ты тут? Как настроение?
1: Привет, да, все круто, настроение отличное.
0: Расскажи мне, Эльвира, что ты больше всего хочешь снять на свою камеру? Там, не знаю, единорога без рогов, муж, который впервые принес зарплату. Что, расскажи нам.
1: Я бы хотела снять что-то такое чувственное, эмоциональное, чтобы западало в душу как мужчинам, так и женщинам. Только я еще не решила, что это...
0: Это DFM снимает, самое простое и классное. Ладно, у нас не так много времени, давай теперь поиграем. Игра будет называться «Сломанный радиоприемник». Я тебе описываю ситуацию, а ты воспроизводишь ее звуком. За 30 секунд нужно воспроизвести 5 ситуаций звуком. Ты готова?
1: Да!
0: Давай, погнали. 3, 2, 1. Машина, которая не заводится. Ты выиграла в лотерею. Это было 100 рублей.
1: Ну, классно, мороженое куплю.
0: Сытый живот. Звук старой видеокамеры. Это мой самый любимый звук. Эльвира, я тебя поздравляю. Дарю нашу фирменную щепотку воздуха и нашу фирменную кружку. Кому будем передавать приветы?
1: Круто, спасибо большое. Передаю привет моей семье, родителям, друзьям, Айрату Ирину, всей семье Саидгареевых. Я всех люблю, круто, хорошего дня всем.
0: Мы тебя тоже любим, ты самая лучшая.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 20 градусов. Ночью плюс 17, осадки продолжатся. Завтра утром также ожидается дождь, на термометрах будет плюс 20 градусов.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на
5: Док, прием, док! У нас проблемы! Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку!
6: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс в Вологде, Герцена 121 или звони 29-65-70.
5: Спасибо, док! «Доктор Ноут», Герцена 121.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
8: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: D-News. На DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В 13 дворах Вологды проходят работы по благоустройству. 12-й фестиваль колясок прошел в парке ветеранов в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. В 13 дворах Вологды проходят работы по благоустройству. В областной столице продолжается реализация программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы «Единой России». План благоустройства на этот год выполнен на треть. Ранее представители подрядной организации совместно с жильцами провели приемку территории на улице Суханской, 15. Всего в Вологде в этом году запланирован ремонт 27 дворов. Благоустройство планируют завершить в летний период. На ремонт придомовых территорий в этом году направлено более 358 миллионов рублей из консолидированного бюджета. 12-й фестиваль колясок прошел в парке ветеранов в Вологде. Традиционный семейный фестиваль колясок вновь собрал творческие пары в парке ветеранов. Лучшие коляски члены жюри определяли в 5 номинациях: «Вперед к звездам», «Коляска из сказки», «Национальный колорит», «Спортивная коляска» и «Мир без границ». Праздник был приурочен ко Дню семьи, любви и верности. Всего участниками фестиваля стали 19 семей из Вологды, Вологодского, Сокольского и Грязовецкого округов. Фестиваль стал частью проекта губернатора Вологодской области «Лето русского севера». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. В Москве 15 часов. Радио DFM.

0: рубрика новостей «Курам на смех». В Бельгии мужчина поссорился с женой, и она ушла из дома. Он решил отомстить, сфоткал ее любимого кота и выложил в соцсети с надписью «Адам даром не ладит с хозяйкой». За 20 минут набралось более 50 желающих на забрать себе коте. Жена прочитала, тут же прибежала домой, прям как скорая помощь. Теперь, знаете, это не просто кот, это такая разменная монета в семейных ссорах. А вот манипуляция через пушистого, мне кажется, это уровень бог. Я думаю, что если бы я дал бы объявление, что отдаю ее кота в добрые руки, то скорее бы отдали бы меня, чем его. Друзья, это Радио DFM. Дальше громче, лучше, веселее. Не переключайтесь.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
3: А вы думаете, у окуня нет зубов?
2: Окунь нет зубов, конечно. Вы этот биографию уже учите.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на Радио DFM.
1: Реклама.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
1: Welcome back, and right now. А теперь тусовка. On DFM.

0: Ну что, теперь давайте поиграем. Звоните мне прямо сейчас. Буду поднимать вам настроение, дарить подарки. Плюс 7495-956-112. Если у вас есть все, но нет фирменного мерча от Радио DFM, то все в ваших руках, вернее, в ваших пальцах. Плюс 7495-956-112. Звони, мой друг, звони. Я жду.
1: Реклама на DFM. В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+. Конфетный

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Вернем на

0: Круглосуточно ру.
1: 6+. В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open. Вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гаражфест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колизее. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на «Игора-драйв». Билеты на сайте «Автодрома».
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АУ «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКН 102-873-988-54-58.
2: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
4: Welcome back, and right now.
2: А теперь тусовка.
4: On DFM.

0: Так, нам дозвонился Николай из Краснодара. Николай работает поваром. Коль, привет, как твои дела, друг?
1: Привет, привет, все отлично, работаем, трудимся.
0: Классно, я даже прямо сейчас чувствую запах какой-то на заднем фоне браншвейгской колбасы. А вот расскажи нам, Коль, на тебя часто жалуются? Бывает такое, что забегает официант: Николай, у тебя просили Филадельфию, а ты нам сделал борщ. Бывает такое?
1: Ну, не часто, но бывает.
0: А что ты делаешь в этот момент?
1: Пытаюсь спокойно дать объяснение, что переделаю.
0: Хорошо, а ты выходишь иногда в зал объяснять гостю, что, слушай, извини, я хотел Филадельфию, но сделал тебе борщ?
1: Нет, такого нет.
0: Ну ладно, хорошо. Ладно, давай теперь поиграем на твою любимую тему. Смотри, правила очень простые. Я называю тебе слово, а ты мне 6 глаголов в рифму за 30 секунд.
1: Хорошо.
0: Я скажу тебе слово и жду от тебя 6 глаголов в рифму. Это очень просто и легко. Я тебе помогу. 6 глаголов в рифму за 30 секунд. Погнали. Слово «котлета».
1: Котлета.
0: Спета, я даю подсказку. Котлета спета. Давай дальше. А?
1: Котлета света.
0: Глагол света. Глагол. Задето. Подсказываю. Задето. Давай что еще?
1: Одет.
0: Одето, хорошо. Три. Давай еще два.
1: Котлета.
0: Что у нас котлета еще? А?
1: Котлета.
0: Хорошо, котлета, компот, супер глагол. Давай, отпета, давай, последнее. Ну придумай какой-нибудь глагол, котлетин. Ты же знаешь.
1: Вкусная.
0: Вкусная, да, пофигу, это пускай будет самый классный глагол. Котлета просто вкусная. Колян, я тебя искренне поздравляю. Дарю тебе щепотку. Спасибо. Фирменного воздуха от радио DFM. И фирменную кружку. Кому будем передавать приветы?
1: Ребятам, с которыми работаю, Антохе и Кирюхе, которые со мной на работе.
0: Которые готовят вместо картошки борщ. Ну а на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я не бреюсь по утрам, и вам, конечно, не советую.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 20 градусов. Ночью плюс 17, осадки продолжатся. Завтра утром также ожидается дождь, на термометрах будет плюс 20 градусов.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Кровельный центр «Легион». Профнастил, металлочерепица, штакетник по вашим размерам. Вся продукция производится по ГОСТ и в кратчайшие сроки. Производство проверенное временем. Вологда, Северная, 27. Телефон 265-400.
1: «Легион». Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
2: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.
4: Радиоканал «ДФМ Вологда» для лиц старше 12 лет.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Понедельник, новая неделя началась, да, снова это случилось, конечно, не сильно мы всегда это ждем, хочется побольше выходных, но, тем не менее, это всегда происходит. Однако, друзья, если вы чувствуете, что с возрастом вам побольше выходных хочется, ну ничего, скоро, как говорится, перехочется, потому что в РАН снова предложили в России поднять возраст молодежи, теперь уже, друзья, до 40 лет, и, видимо, вот эта поговорка 45, там, женщина-ягодка опять, это не опять, а все еще будет ягодкой уже совсем скоро. Всем привет, меня зовут Женя Кротов, ребята. Мы продолжаем слушать музыку и продолжаем раздавать подарки. Боритесь за наш мерч, скоро такая возможность появится.

0: Ocean Drive, да, где-нибудь на берегу океана сейчас побывать очень бы хотелось. Ну, наверное, я не знаю, не был там ни разу, может быть, мне не понравилось бы. Однако, если вы ни разу чего-то не делали, это не значит, что не стоит пытаться, да? И вот сейчас вы, возможно, выиграете наш мерч, если, конечно, попробуете. Итак, тема этого часа. Что вы такое узнали, что лучше бы оставалось для вас неизвестным? Вот, например, что-то про еду выяснили, есть теперь не можете, или что-нибудь такое. Присылайте свои сообщения нам в любой мессенджер по номеру +7 965 115 5 115. Очень ждем ваши сообщения, почитаем и случайным образом выберем победителя, кто и получит наш мерч. Шанс есть у всех. Всем удачи.
1: Реклама на
2: Жаркие летние цены в садовых центрах Стройландии. Барбарисы по цене от 599 рублей. Многолетники по цене от 149 рублей. Пусть ваши сады будут красивыми. Только с 1 по 31 июля. Подробности акций в наших садовых центрах. Стройландия. Для дома и больше.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Мам, мне было не страшно.
7: Ваш ребенок боится лечить зубы? В Da Vinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с 1 года Da Vinci Kids. Заботой о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, школьный переулок 1. Телефон 700-03-06. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
9: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
10: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин «Тесла Койл». Новгородская, 2А. Правый цоколь.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Узнаем, кто у нас получит подарок в этом часе. Для этого нужно было ответить на вопрос, что вы такое знали, что лучше бы оставалось неизвестным. Вот что вы прислали. Привет, пишет Люда. Я однажды узнала, что в суши бывают паразиты. Теперь смотрю только со стороны и стараюсь руками не трогать. Всем привет. Однажды решил посмотреть, как делают мои любимые сосиски. Теперь их ем только с закрытыми глазами. А что они там, в глаза что-то прыгает? Еще пишет Игорь из Тулы. Узнал, сколько на самом деле стоит обслуживание моей машины за год. Лучше бы жил счастливым неведенье. Да, это действительно так, а про бензин, ну, лучше уж ничего не говорить. Всем привет. Спросил у бабушки, почему она всегда улыбается соседу. Теперь знаю всю историю их молодости и очень жалею, что спросила. И еще Андрей из Самары спрашивает. Полез читать отзывы о гостинице, где уже отдыхал после отпуска. Понял, что половину ночей, оказывается, не спал из-за страшных звуков, которых тогда даже не замечал. Ну, это уж лучше, чем какие-нибудь паразиты, которые может домой привезти, да? Что ж, давайте узнаем, кто у нас получит подарки. И у нас, как обычно, мы случайным образом выбираем победителя в таких ситуациях. Повезло в этот раз Игорю. Игорь, мои поздравления. Именно тебе достанется наша фирменная термокружка. Классная, я уверен, тебе очень понравится. Если вы также хотите, друзья, оценить такую кружку лично в своих руках, боритесь. В следующем часе у нас снова будет игра, и у вас появится шанс.
1: Реклама на Дифа. Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас, Батюшковый 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
2: ИП Гостев ВН, номер 352-50-22-71-470.
3: Док, прием, док! У нас проблемы! Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку!
4: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс Вологды Герцена 121 или звони 29-65-70.
3: Спасибо, док! «Доктор Ноут», Герцена 121.
5: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
1: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
6: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: 13 число, друзья, у нас уже практически середина лета, представляете? Буквально несколько дней осталось. Сегодня понедельник, и какие сегодня праздники отмечаются? Сейчас мы с вами все и выясним. Сегодня почему-то, несмотря на то, что первый рабочий день довольных сотрудников, ну, может, кому-то выходной устроили, хоть кому-то повезло. Сегодня также отмечается Международный день дирижера. Не знаю, вот эти два человека, которые, наверное, это слушают, мы вас, конечно, поздравляем. Еще сегодня Международный день головоломки, и сегодня день первого чемпионата мира по футболу отмечается. Многие сейчас, конечно, следят за актуальным чемпионатом мира. Не знаю, за кого вы болеете, но пусть именно эта сборная и победит. Привет, ребята, меня зовут Женя Крот. Новый час, новая возможность выиграть подарок. Скоро к ней приступим, а пока продолжаем дальше музыку слушать.
1: Реклама.

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Откуда берется гром?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM.

0: Не только слушаем музыку, друзья, но еще разыгрываем наш мерч, как, собственно, и было обещано. Итак, тема этого часа. Отвечайте на нее, и, возможно, вы победите. Что вы сделали такого, что действительно случилось не вовремя? Вот какие ситуации вспоминаются, про такие и пишите. Напомню, что прислать сообщение можно в любом мессенджере по номеру +7 965 115 5 115. Соберем несколько ответов, ну и выберем человека случайно, он и получит подарок. Шанс есть у всех. Что вы сделали действительно не вовремя и почему? Пишите.
1: Реклама на Дифа. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 71 50 50. Цена действительно для Tenet T4L в комплектации «Актив».
2: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
3: Всем заправляет «Авангард». Сейчас найдем ваш вариант. Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд «Хавейл». И рассрочка! Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл». Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 550321.
4: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк «Альфа-Банк АО». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 560-98.
7: Акция действует до конца июля.
8: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной, 7, от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
9: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики и «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27. Ищи стабильный.

0: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

0: каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
1: On DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Кто там у нас сейчас секс-символ из мужиков? Вы знаете, как проверить человека на возраст? Если вы спрашиваете именно про мужика, вам выдадут Джордж Клуни, Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, что там еще понятно? А они же уже деды.

0: Evening Show on DFM Show. Юлии Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. Реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
2: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
3: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из Гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литра Б, ОГРН 137-830-48-605-6+.
4: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.

0: Круглосуточно.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
11: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
12: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
14: А дальше тусовка
15: on DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Давайте узнаем, что вы прислали к этому моменту, ребята. Напомню наш вопрос. Что вы сделали действительно не вовремя и почему? Всем привет. Чихнула именно в тот момент, когда меня фотографировали на новый пропуск. Конечно, потом перефотографировалась, но фотка получилась просто отменная. Попала к моим коллегам, о чем я очень жалею. Дальше Максим из Воронежа пишет. Решил честно признаться начальнику, что уже мысленно в отпуске. Через 5 минут мне пришлось очень срочно искать новую работу. Привет, DFM. Захотел проверить, выключен ли утюг, когда самолет уже начал разгон. Полет был длинным, а мысли еще длиннее. Еще нам пишет Света, засмеялась на очень серьезном собрании, потому что коллега прислал мем, не сдержалась. Вот такая подстава. И еще такое есть. Всем привет, решил помыть машину за полчаса до сильнейшего ливня вот недавно. Теперь сильно об этом жалею. Что ж, давайте узнаем, кто у нас получит подарок. Опять же, мы случайно выбираем человека, и повезло автору сообщения вот про утюг. Поздравляю тебя, именно тебе достанется наша кружка. Думай о ней почаще, с ней ничего плохого точно не случится. Ну а если вы, друзья, также хотите побороться за наш мерч, что ж, всем удачи, у нас таких возможностей много.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 20 градусов. Ночью плюс 17, осадки продолжатся. Завтра утром также ожидается дождь, на термометрах будет плюс 20 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: В Чанган-центр Вологда на окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
5: Предложение ограничено до конца июля.
6: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
7: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Акция действует до конца месяца.
9: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54-54-54.
10: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
11: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел», качество которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
12: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас в Батюшковый 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
13: ИП Гостев ВН, НН 352-50-22-71-470.
14: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67. 7.48.
15: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
16: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
17: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл.
18: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82. ДФМ.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
8: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
13: Ди-Ньюс. На ДФМ.
19: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Ямы убрали на Пошехонском мосту в Вологде. К монтажу здания нового бегового центра приступили в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Ямы убрали на Пошехонском мосту в Вологде. Ямочный ремонт провели по поручению главы Вологды Сергея Жестянникова из-за износа. Рабочие отремонтировали участок, где идет движение автомобилей. Капитальный ремонт Пошехонского моста продолжается. Сейчас специалисты работают на левой половине сооружения, демонтируют балки пролетного строения и прокладывают кабельную канализацию. На объекте ежедневно работает около 15 человек. На капитальный ремонт путепровода выделено 657 миллионов рублей при поддержке губернатора Георгия Филимонова. Работы ведутся в рамках народной программы «Единой России». К монтажу здания нового бегового центра приступили в Вологде. Работы по строительству бегового центра в областной столице вступили в активную фазу. Строители завершили устройство плиты основания. Сейчас ведутся поставка комплектующих для здания и монтаж объекта. Здание будет включать современные раздевалки, душевые, универсальные залы. Для занятий с тренерами будут предусмотрены отдельные площадки. Посетить объект жители смогут бесплатно. Строительство стало возможным благодаря инициативе президента Всероссийской Федерации Легкой Атлетики Петра Фроткова. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащих в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
13: Ди-Ньюс. Радио Ди-ФМ. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. В Москве 18 часов. Радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Багой, работаю радиоведущей. Я такая же, как все. Я тоже морщусь, когда ем лимон, и тоже плачу, когда чищу лук. Мы такие разные, у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 13 июля 2026 года. Это понедельник, и сегодня Международный день головоломки. День поиска за углом. Оказывается, есть такой праздник. День оседающего на землю. День принятия своей гиковости. Я половину вообще не понимаю, о чем мы говорим. Но это даже отмечаем. Праздники, понимаете, что здесь отмечать? Так, день говяжьего жира. Вот тут хотя бы стало немножко понятно. 12 апостолов Полупетр сегодня. Это по календарю, значит, такому славянскому. И, друзья, сегодня у нас главный праздник, прям на первом месте, день довольных сотрудников. Когда сотрудники довольны?
3: Когда начальник доволен.
1: Когда начальник доволен, когда премию выплатили, когда, например, опять же, начальник в отпуск уехал. А чего? Все сразу так выдыхают, хорошо, сразу свободно, спокойно. Вот, поэтому сегодня мы, друзья, решили обсудить с вами следующее. На какого мультгероя похож ваш начальник и почему? Вот мне кажется, это очень интересно выяснить. Например, я могу начать. Так, наш начальник... Давай, сказал Дмитрий, чтобы потом плюсануть. У нас-то один начальник, по факту. Значит, на папу дяди Федора. Потому что он доброжелательно совсем соглашается. Ну, как будто бы такой весь согласен, на все улыбается. Но делает все равно по-своему. Машину в квартиру, между прочим, он притащил. И вместо моря все равно сбежал в Простоквашино. Когда ему там уже не захотелось выгуливать мамины платья. Понимаете как? То есть совсем согласен, все такое вот, все хорошо. А потом бац, и делает все равно так, как ему выгодно. Вот, мне кажется, это наш начальник, Дмитрий.
3: Мне подтвердить только остается.
1: Конечно.
3: Ну а что?
1: Как это удобно.
3: Ты знаешь, мне кажется, он похож именно сегодня, именно в этот день, когда первый день он вышел после отпуска на Бонифация. Какой-то спокойный, немножко задумчивый, еще остается немножко мечтами на в жарких странах, но при этом вот находится на рабочем месте.
1: Мне кажется, на Бонифация похож Борис Всемогущий. Вот, честно говоря.
3: Души, да.
1: Одно лицо просто. Ну, ты сейчас сказала, я прям так сразу он у меня перед глазами появился. А мы вокруг такие бегаем. Ну что, друзья, обязательно пишите нам какие-то свои варианты, на какого мультгероя похож ваш начальник и почему, принимаем.
3: Да, в группе Радио ДФМ ВКонтакте сейчас появится пост, под ним оставляйте свои комментарии. Ну и, конечно же, номер для сообщений в любом удобном для вас мессенджере 965-115-5-115.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
0: А теперь тусовка.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: 28-й лунный день, друзья, у нас сегодня. Значит, что это означает? День гармоничный и светлый. Чувствуете, да? Сегодня все будет удаваться. Любые дела и начинания, если не направлены на благие цели, приводят к успеху. В душе человека и природе царит гармония. Нарушать ее нельзя, ни в коем случае. Избегайте плохих слов, разрушительных действий, негативных мыслей. Не злитесь, не мстите, не держите обиду внутри. С уважением надо относиться не только к людям, но и к окружающему миру. Нельзя рубить деревья, рвать цветы сегодня. Нельзя, да? Лучше посодействовать природе в ее развитии. Например, посадить цветы. Вот это будет идеально сегодня. Постарайтесь весь день быть приподнятым в настроении, потому что таким образом вы, знаете, себя на правильные энергетические потоки направляете. Вот. А если будете негативить, то наоборот, придут негативные потоки и будут с вами уже практически следующий лунный месяц. Также сегодня можно выйти на новый духовный уровень. Полезна работа с астральным телом, с чакрами, с кармой. Хорошо дается медитация. И вообще хорошо сегодня аффирмации, медитации и самые разнообразные ци. Так, по поводу любви, что нам говорят. Общение принесет вам пользу, поднимет настроение. Не злоупотребляйте доверием окружающих и не ввязывайтесь в какие-то ссоры, скандалы, тем более. Стоит прислушаться к советам, если их дают только ваши близкие друзья или родственники. Ну и сегодня день, когда все добрые дела возвращаются втройне. Прекрасно.
2: Успейте их сделать.
1: Успейте, еще время есть. Так, по поводу работы. Можно начинать любые дела и проекты. Смело решайте финансовые вопросы, занимайтесь покупками, продажами, прочими операциями. Самые важные дела лучше отложить на вторую половину лунного дня. Она, кстати, сейчас у нас вовсю идет, потому что в 2 часа ночи у нас будет стартовать уже другой лунный день. Ну и об этом мы поговорим в следующем часе.

0: On DFM.
1: Итак, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
2: На какого мультгероя похож ваш начальник и объясните нам почему?
1: На Колывана ходит штрафы собирать жлобяра за любой пустяк. Главное, мы должны вовремя приходить, а он когда хочет.
3: У нас, говорит, ненормированный рабочий день.
1: В смысле ненормированный? Почему для вас он ненормированный, а для нас нормированный только в одну сторону? Прийти вовремя, а уйти фиг знает когда. Когда разрешит барин, если можно анонимно. Конечно, можно.
2: Видимо, человек в отпуске еще не был. Чувствуется.
1: На Скруджа Макдака прыгает в золото, а нам все зажимает. Даже печеньки убрали. Раньше были бесплатные, теперь все. Халява закончилась. Не помню, как звали этого персонажа, но там в «Острове сокровищ» был тот, который плюется. Так вот, он очень похож, мой начальник, на того, который плюется. Все время стоим, вытираемся так, чтобы он не заметил.
2: Это как «Капитан Смолет», я помню. Кстати, вспоминают еще этот мультик на «Доктора Липси», как раз из мультфильма «На острове сокровищ» похож наш начальник. Всегда улыбается, всегда на позитиве. Это вам повезло, конечно. Самый популярный пока что ответ, я смотрю, это Шрек. Вот прям несколько человек подряд написали этот вариант. И нам с коллегами очень повезло. Это еще одно сообщение. У нас крош из смешариков.
1: А у меня похож на кролика из Винни-Пуха. Такой же интеллигентный, в очочках. Внешне просто стопроцентная копия. Но еды никогда не даст лишней. Вот это 100%. Умеет считать деньги. Ну, кстати, кролика тоже, в общем-то, наверное, умел считать деньги. Просто там такие наглые гости пришли. Мне особенно нравится в этом мультике, знаете что? Как пятачку просто закрыли вот весь его пятачок.
2: Да-да-да.
1: И он также ничего и не поел, бедняга. И вот я все время смотрела, думаю, боже мой, как так можно? Просто раз, все завязали, до свидания. Конкурент исчез.
2: Да, бедняга. Ну, там Винни-Пух, конечно, за всех совершал. Вот еще вариант есть кот Матроскин. Только вот интересно, это внешнее какое-то сходство или именно в стратегии ведения бизнеса? Потому что там схемы у Матроскина были такие хорошие, серьезные.
1: А вот мой начальник похож на поросенка Фунтика, потому что тоже умеет выпрашивать. Да, денег мало, нам надо затянуть пояса, надо потерпеть, надо постараться. Новую тачку себе купил? А все ноет, чтоб вы так жили, как прибедняетесь. Друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Главное это то, что мы в ближайшее время еще и поиграем.
2: Будем проверять вашу интуицию методом тыка. Наш наготове этот метод. Звоните 8 495 956 101 2.

0: Город меняется, меняются маршруты. Автосалон Tenet Автоэкспресс теперь по новому адресу. Комфортные автомобили Tenet от официального дилера на Окружном шоссе 30. Tenet Автоэкспресс. Новый адрес, гарантия качества, надежная репутация, многолетний опыт. Приезжайте в Вологду, Окружное шоссе 30. Звоните 71 50 50.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон», Ленинградская, 71, корпус 4, Сокол, ТЦ «Арбат», телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца июля.
3: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1, телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.

0: Кровельный центр «Легион». Крупностью металлочерепица, штакетник по вашим размерам. Вся продукция производится по ГОСТ и в кратчайшие сроки. Производство проверенное временем. Вологда, Северная, 27. Телефон 265-400.
1: Июль. Время строить, творить и обновлять. Только с 17 по 19 июля в интернет-магазине стройландия.ру добрые скидки. Ждем вас за скидками до 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
2: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
3: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. На плюс.
8: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде. 70 72 82.

0: Радио ДФМ. Включи тусовку.
1: Уже буквально через минуту будем проверять вашу интуицию. Кто хочет получить нашу фирменную кружку Радио ДФМ, звоните прямо сейчас 8 495 956 101 и 2. Набирайте прямо сейчас.

0: Тыка.
1: Ну что ж, прямо сейчас будем проверять интуицию слушателя, который дозвонился нам по номеру 8-495-956-101-2. И это Эдуард. Эдуард, здравствуйте.
2: Здравствуйте, ДФМ.
3: Мы рады вас приветствовать, конечно, и прямо сейчас будем проверять вашу интуицию. Собственно, выясним, как у вас с чуйкой. У вас

0: Правда, что первая компьютерная мышь была сделана из дерева?
1: Нет, неправда.
0: Правда, что у Швейцарии нет официальной столицы?
1: Правда.
0: Правда, что в Южной Америке из шерсти ленивцев вяжут варежки?
1: Правда.
0: Отлично, прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект, что у нас получилось. Итак, внимание.
2: Ваш уровень интуиции равен 3.
0: Да, две ошибочки-то есть.
3: Все-таки было, да.
0: Но трешка это проходной у нас балл, поэтому мы аплодируем и отдаем нашу фирменную суперкрутую кружку DFM. Какие были правильные ответы? Итак, правда, что у зерен кофе красная скорлупа? Да. Правда, что смурфет это десерт из творожного сыра? Нет. Правда, что первая компьютерная мышь была сделана из дерева? Да. Правда, что у Швейцарии нет официальной столицы? Да. И правда, что в Южной Америке шерсти ленивцев вяжут варежки? Нет. Еще раз аплодисменты.
3: Поздравляем, Эдуард.
0: И, конечно же, отдаем вам самое ценное, что у нас есть, а это 10 секунд на все ваши приветы и поздравления.
1: Передаю привет всей своей семье. Сегодня у меня у сына день рождения. Поздравляю его с этим праздником. И очень рад, что дозвонился до вас. Очень давно пытался, наконец-то это получилось.
0: И результативно получилось, чем вас и поздравляем. Ура!

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Расскажут, что действительно важно.
1: Важно зевать, чтобы расслабить челюсть.
2: Я уснул.
1: Нет. Челюсть расслабляется, и дикция становится круче.
2: Это может передается воздушно-капельным путем.
1: Не спать.
0: И позволят вам стать кем угодно.
3: Я почтальон Печкин.
4: Это все, о чем ты мечтал? Ладно, договорились.
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
5: Только на радио DFM.
0: Реклама.
6: Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Джили и на сайте jili-motors.com.

0: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
8: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
9: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
8: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
10: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
11: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
12: В прятки интереснее втроем.
13: А для футбола нужно хотя бы четверо.
14: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальные проекты России.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: On DFM. Ну, некоторые, конечно, нашу тему сегодня используют по полной программе. Знаете, как к психологу приходят. То есть рассказывают всю правду про своих начальников. Как же звучит тема?
1: На какого мультгероя похож ваш начальник? И объясните, почему.
0: На мистера Бернса из «Симпсонов». И характер у него такой же чудесный. Чудесный, конечно, в кавычках. Бывший начальник похож на чеширского кота из «Алисы в стране чудес». Также разговаривает, также неожиданно исчезает. Спасибо, что не частями, как после просьбы Ализы в мультфильме. И да, всем доброго вечера из Днепропетровска. С мультика «Раз горох, два горох на хомяка» был еще помощник худой, так прям с них и писали. Значит, на миссис Клювдью, или она миссис была, не помню. Ну и на Скруджа Макдака похож муж. Я ему автопортрет нарисовала по номерам, потому что ну просто одно лицо. Кролик из Винни-Пуха сегодня самый популярный момент. Ну, видимо, потому что начальники часто в чем?
1: В очках.
0: Да, и поэтому это сегодня у нас популярная история.
1: Ангелина пишет: на одном из филиалов управляющий копия прям мистер Грю. Это помнишь про миньона в таком
0: мультфильме?
1: Да, лысоватый, носатый, вот прям ну реальная копия. Жалко, фотографию не могу прикрепить, пишет Ангелина. Сеньор Помидор, это Александр упоминает. И Наталья пишет, что на дедюку Барбидоскую похожа начальница, как внешне, и такая же вредина по характеру.
0: На крота из «Дюймовочки» все время что-то подсчитывает, постоянно все у него много зарабатывают. А не слишком ли много вы получаете здесь? За тот спектр ответственности, который вы несете. Это его любимая фраза, от которой нас всем коллективом уже мутит. Друзья, не стесняйтесь. Мы с удовольствием послушаем вас, как-то почувствуем вашу боль. Или, кстати, вот удивительно, нет пока ни одного положительного персонажа.
1: Ну,
0: все такие странные.
1: Ну, редко.
0: Нет,
1: да.
0: Ну, кролика можно считать, конечно, положительным персонажем.
1: Да.
0: Он все-таки положительный и есть. Это его, в конце концов, объели, да, и дом ему испоганили. Вот. Но все остальные какие-то такие спорные персонажи. Ну, в общем, если у вас теплые чувства к начальнику, тоже обязательно присылайте, на кого же он похож. Ну, а если плохие, то тем более присылайте. Мы зачитаем без купюр. Ladies and gentlemen, мы продолжаем.

0: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 20 градусов. Ночью плюс 17, осадки продолжатся. Завтра утром также ожидается дождь, на термометрах будет плюс 20 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: В Чанган, центр Вологда, на окружном шоссе 8А, началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
4: Предложение ограничено до конца июля.
5: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
8: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54, 54, 54.
9: Мам, мне было не страшно.
10: Ваш ребенок боится лечить зубы? В DaVinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с одного года DaVinci Kids. Забота о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, школьный переулок 1. Телефон 700306. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Впервые в Вологде шоу «Каскадеров». С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.
0: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет.

0: Ну и, конечно, сегодня, друзья, у нас тема интересная.
1: На какого мультгероя похож ваш начальник и почему анонимность, если вы об этом попросите, конечно же, мы гарантируем.
0: Ну, слушайте, самый популярный, как вы думаете, Дмитрий, кого сегодня вспоминают чаще других?
1: Ну, мне кажется, Винни-Пух, моя ставка, и Шрек. Вот Шрек, я, кстати, в Шреке как-то больше уверен.
0: Никого не было, кто бы Шрека написал на моих глазах. Вот я вижу, что Скрудж Макдак просто 100%, потому что он мечтает купаться в золоте. Вот у нас пишут, что начальник похож как раз на него, а фигурой на Спанч Боба. То есть такой же квадратненький.
1: Я, кстати, тоже вижу это сообщение. Интересно, да, написали Скрюч Макдак. Не Скрудж, а именно Скрюч Макдак. Описка, видимо, в сообщении.
0: Мой начальник похож на почтальона Печкина. Надеюсь, не обидится. Начальник из прошлого, который был над всеми другими начальниками и чайником, был похож на Дракулу. Пил кровь больше, чем чай. Вот. Также здесь вспоминают Вовку из Тридевятого царства. Вот это мороженое, пирожные. Вот это тоже делать ничего не хочет. Приходит на работу, раздает какие-то дурацкие указания, которые никому не нужны. Всех контролирует, но сам бездельник кошмарный. Вообще непонятно, как он дожил до такой должности. Ну, понимаете, дело в том, что тут коммуникабельность, очарование. Тут же главное очаровать кого-то повыше. И, соответственно, занять должность доверенного, который будет контролировать. Вообще говорят, что начальник, он не должен постоянно присутствовать на рабочем месте, всех контролировать и так далее. Он должен поставить работу.
1: Конечно, признак хорошего начальника, он уходит в отпуск или вообще увольняется с работы, а после него все еще много-много лет работает. Или какой-то период.
0: Вот говорят про системного администратора. Раньше так говорили, что хороший системный администратор — это тот, который не приходит, соответственно, решать вопросики. То есть он умудряется сделать все так, чтобы все работало, а его работа как бы не была заметна и не была вообще видима всем. Есть еще у нас вариантики?
1: Да, Надежда пишет. Мой начальник похож на кота из мультфильма «Возвращение блудного попугая». Единственным мерилом удачного или неудачного обеда он считал количество сметаны в пельменях. И если блаженно, улыбаясь, он говорит «Сметаны! Во!», то все и все прощены.
0: Начальник не похож ни на какого персонажа из мульта, но наш кладовщик — точная копия из мультика про Алису и планету Шелестяка. Весельчак ух! А сам начальник со своей женой следствие вели колобки. Моя, пишет нам Юля, похожа на принцессу Жасмин из сказки про Аладдина. Имя у нее соответствует, так что тут без вариантов все звезды встали в ряд. Я сам начальник, и я как танк из СССРского мультика «Полигон». Спуска никому не даю, но если меня не трогать и не бояться, то я тихий, спокойный, в общем, да. Мой начальник похож на Быкова из «Интернов». Это не совсем мультгерой, но зато похож. Так, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Обязательно пишите нам что-нибудь куда?
1: В группе «Радио ДФМ ВКонтакте», там есть пост, под ним оставляйте свои комментарии. Ну, конечно же, прямой номер тоже напомню, 965-115-5115.
0: Let's go!

0: эфир Радио ДФМ в Messenger Max. +7 965 115 51 15 965 115 51 15. Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктах миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
0: А теперь тусовка.
8: On DFM.
0: Потому что...

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Камон, друзья, как и обещали, собственно, расскажем, что нам обещают синоптики. Ой, какие синоптики? Астрологи. Уже астрологи, синоптики уже прям запутались. На завтрашний день. Это будет у нас, получается, 29-й лунный день, стартует в 3 часа ночи. То есть все следующие сутки потом мы уже проведем именно под его влиянием. Значит, вот-вот наступит новолуние, и поэтому, конечно, в этот период люди могут почувствовать себя неоднозначно. Некоторые могут испытать ничем не обоснованную радость, а другие, наоборот, тревогу. Могут даже впасть в депрессию люди. Вот период достаточно такой тяжелый, потому что это следствие недостатка энергии. То есть если у вас, например, было какое-то энергетическое истощение в предыдущей неделе, то это обязательно отразится завтра. А если наоборот, вы были наполнены или наоборот отдохнули, энергию приобрели, то это, соответственно, наоборот, будет очень хорошо сказываться. Не рекомендуется в этот период отправляться в путешествия. Также следует избегать всего темного и очень хорошо свечку зажечь. Вот, например, как-то посидеть рядом с ней. Считается, что это будет успокаивать. Также очищаться хорошо мысленно и духовно. Не держите зла. Не затаивайте обиды. Переживания могут съедать изнутри, поэтому гоните их прочь. Подходящий день для того, чтобы избавиться от тех людей, которые, ну, пытаются попитаться вашей энергией. То есть задают какие-то дурацкие вопросы, может быть, пытаются залезть под кожу. Вот считается, что в этот период лучше дистанцироваться от подобного. А также нельзя начинать или планировать что-то новое даже в уме. Не приобретайте ничего нового в этот день. Покупка окажется бесполезной. Не заводите новых знакомств. Занимайтесь мелкими житейскими делами. И еще вот по поводу любви. Постарайтесь сократить количество коммуникаций. Если же вы в семье, уже у вас устоявшийся брак, то не ругайтесь, не обманывайте друг друга и каким-то образом, в общем, сохраняйте мир и покой. Также по поводу работы, не самый лучший день для любых сфер деятельности, все валится из рук, дела идут на смарку, воздержитесь от активной работы, активного взаимодействия с коллегами, партнерами и начальством. Все служебные разговоры в этот день могут стать причиной конфликта, поэтому отсидитесь в тишине и труде.

0: мы сегодня выясняем, на кого из мультгероев похож ваш начальник, босс. И, конечно, некоторые ответы повторяются. Вот, но есть и уникальные. Например, наш начальник похож на крокодила Гену. Он такой же заботливый, такой же понимающий. И на гармошке, конечно, не играет, но на гитаре бацает только в путь. На всех корпоративах главная звезда. Также мой начальник похож на кота Матроскина. Потому что умеет все подсчитать, точно знает, что надо, что не надо, сколько всего в хозяйстве, его не обманешь, он все всегда записывает. Также, значит, похоже на... Вот на Карсона. Начальник похож на Карсона. Потому что не парьтесь, дело житейское. То есть всех всегда успокаивает. На самом деле, когда все идет по одному месту, он единственный, кто может всех успокоить своей бесшабашностью и безалаберностью. Он может просто сказать: да нормально, как-нибудь разрулится. И вы знаете, действительно как-то разруливается.
1: Да, прям какие-то положительные герои пошли. Вот иногда, когда ей выгодно, пишет Наталья, наша начальница очень похожа на рыбку Дори из мультфильма про Немо.
0: А, ничего не помню, да?
1: Да, не помню,
0: да,
1: что
0: да,
1: происходило 3 секунды назад. Очень выгодная позиция. Мастер Шифу вспоминает. То есть кунг-фу панда обожает стратегии, схемы, всегда спокойный, знает, что делает.
0: Моя начальница похожа на Фрекенбок из мультфильма «Малыш и Карсон». Командир роты в армии похож на лошадь был, на все лицо. И, кстати, знаете, какая у него фамилия была? Вороной.
1: Все подходит, в принципе.
0: Ректор бывший в академии пытался быть похожим на Вин Дизеля из фильма про Риддика. Это ему удалось, даже очки соответствующие. Правда, ростом не дотягивал, но это уже все-таки не муть, мне кажется. Электрик у нас лопа. Паука. Ему дали прозвище Чебурашка. Когда пришел на замену его родной брат, мы ржали долго. Такой же Чебурашка, только ростом выше. Они там с одного конвейера, что ли? Удивительно даже. Вы знаете, а мой начальник выглядит вот так. А там дальше фотография кота, потому что я временно безработная Ира. Мой начальник похож на босса-молокососа, потому что вот он. Ну и, соответственно, это мамочка, которая в декрете. Ее начальник действительно босс-молокосос.
1: Так, не совсем мультяшный персонаж, точнее, такой, знаешь, абстрактный герой. Наш похож на привидение, потому что редко появляется в нашем офисе-замке. А какие у нас были, кстати, мультфильмы с привидениями? Я только Каспера помню.
0: Ну, подождите, это самое главное у нас привидение – это Каспер.
1: А, да-да-да.
0: Милая,
1: да,
0: и симпатичная.
1: Ой, малыш.
0: Это же жулики. Так, друзья, жуликов мы не потерпим, но честных людей приглашаем поиграть с нами.
1: Да, кто выиграет, тому честно отдадим наш подарок, фирменная кружка DFM. Звоните в игру, есть контакт, номер телефона 8-495-956-101-2.
2: Реклама на DFM. Ведущий специалист травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
7: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Есть контакт. Есть контакт.
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть в «Есть контакт». И вместе с нами кто?
2: Игорь из Нижнего Новгорода. Игорь, здравствуйте.
3: Да, вечер добрый.
1: Игорь, прямо сейчас у вас есть возможность выбрать себе партнера. Это или я, или Дмитрий. Делайте выбор.
3: Давайте Юля Пого.
1: Я? Давайте лучше Попов. Он лучше справляется всегда.
2: Понимаешь, Игорь, как вот можно сделать выбор, если рядом с тобой такая мудрая женщина?
1: Понимаете, если я буду объяснять, то есть возможность, что я не справлюсь. Угу. А Попов, если будет объяснять и не справится, я смогу ему сказать, вот сам себе яму вырыл, твои слова, ты и виноват.
2: Да, тем более понедельник день тяжелый. Мы попробуем, Игорь, с вами все-таки выиграть нашу фирменную кружку. Ну вы попробуйте, а я-то ее не получу, а вы, надеюсь, получите.
1: Ну что, на старт, внимание, погнали.
2: Игорь, первое слово, такая машина, большая. Вот не самосвал, а по-другому, как его можно назвать?
3: КамАЗ.
2: Нет, не надо марку называть, вот именно, вот общее такое название.
3: Грузовая машина.
2: Ну вот, а вот и коротко,
1: там
2: если...
1: Там мебель, перевозят мебель.
2: Да, мы ее, все, грузим.
3: Грузовик.
2: Да, правильно.
1: Ой, попал, лучше бы я объяснял.
2: Так, зеленая такая штука, ее, мне кажется, в морковный сок часто добавляют, и такое бесполезное, как будто такое растение, честно говоря.
1: В смысле бесполезное? Очень полезное.
2: Ну, хорошо, кому-то очень полезное. Такие длинные у него стручки.
3: Петрушку?
2: Нет, вот именно в напиток какой-нибудь добавляют. Вот всякие смузи, мне кажется, его туда измельчают. Это
1: все, давай я.
2: Давай.
1: Значит, есть чистовик, а есть...
3: Чистотел.
1: Нет, это не про растение,
2: уже
1: другое слово. Есть чистовик, а есть...
3: Чистовик.
1: Ну, какой? Что? Ну, пишут сначала на него, а потом на чистовик. На что пишут сначала?
3: Черновик.
1: Правильно, черновик, да.
2: Да, время вышло.
1: Вышло время.
2: К
1: вот, ну, время вышло. Ну, ты просто плохо объяснял.
2: Все,
1: честно
2: соглашусь,
1: тебе
2: да,
1: могу
2: да,
1: сказать.
2: Я,
1: не, без огонька.
2: Ну, я даже сопротивляться
1: во-первых,
2: не буду.
1: Если понятно же, что уже человек не знает слова сельдерей, можно было уже переходить к черновику, который легче объяснить. Поэтому, конечно, все равно кружку мы отдадим, потому что это наша недоработка, я считаю.
2: Да?
1: Да, конечно,
2: ну,
1: абсолютно.
2: Хорошо,
1: человек,
2: Игорь,
1: не виноват, что сегодня, извините меня, кто-то тут подтупливает. Что я даже тебя вынуждена была остановить. Давайте, Игорю в любом случае кружку отдадим.
2: Игорь, я проиграл, вы победили. Вручаем
1: да.
2: вам торжественно под аплодисменты фирменную кружку Радио ДФМ.
1: И, конечно, еще 10 секунд на все приветики.
3: Ну, привет всем, кто меня знал. Спасибо за подарок ДФМ. Всем прекрасного солнечного лета.
0: Есть контакт. Есть контакт. Реклама.
4: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
5: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
4: Да, 100!
5: Предложение ограничено, как действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
6: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Alpen Gold в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В

0: круглосуточно.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться.

0: со специалистом.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация актив 2026.
7: РДС Open в Санкт-Петербурге при поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гаражфест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колесе. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на Игора Драйв. Билеты на сайте «Автодрома». 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
8: А дальше тусовка
9: on DFM.
8: Потому что Радио DFM.

0: Ну а прямо сейчас, друзья, несколько интересных фактов от нашего суперинформатора Владимира Глухова. Узнаем что-нибудь важное или неважное, но новенькое. У котов должно быть ровно 24 усика, по 12 с каждой стороны. Так, друзья, надо посчитать, как у ваших. Хозяинам нужно регулярно считать усы питомцев, чтобы следить за состоянием их здоровья, говорят ветеринары. Первые чипсы изобрели из-за недовольства клиента, который жаловался, что ломтики слишком толстые и не прожаренные. Лишь 15% людей держатся на диете больше 2 дней. Большинство мужчин всю жизнь любят бывшую, психологи. Ужасная какая-то информация, мне она неприятна.
1: Неправдивая, я бы сказал.
0: Ну, такое себе. Ну, утешает то, что я для кого-то тоже бывшая. Так, научно доказано, что женщины лучше различают и чувствуют вкусы. Каждый день люди выкидывают более 20 тысяч телевизоров. Ну, новенькие хотят, наверное. Хотя зачем выкидывать? Можно передать по наследству кому-нибудь. Настоящий цвет солнца белый, желтым мы видим его из-за атмосферы. Первое метро открылось в Лондоне в 1863 году. Среди петухов существует иерархия. Кричать на рассвете первым – это привилегия петуха самого высокого ранга. Остальных затыкают. Да, они сами там понимают, что все, я пока помолчу, я еще не главный. Марафонец, пробегая 42 километра, сжигает количество калорий, которого обычному человеку хватило бы на 2 дня. Вот люди могут есть вообще все, что угодно. Представляешь, не думать ни о чем. Давайте целиком торт съем, никаких проблем. Самое тяжелое – книга в мире весит 320 килограммов. Так, пиарщики, маркетологи и рекламщики признаны самыми несчастными сотрудниками в России. Исследование прошло такое. Больше половины специалистов оценили эмоциональное состояние на 1-2 балла из 5. Все из-за постоянных дедлайнов, многозадачности, быстрых изменений в профессии, высокой ответственности за результат. Ну, ребят, держитесь. Чего тут скажешь? Держитесь. А мы в ближайшее время будем бомбить финалочку и расскажем, кто у нас забрал подарок.

0: Ну что, друзья, вот согласитесь, как все-таки неприятно, когда, например, в выходные дождина, гроза, из дома не выйти. А вот только, например, вечер понедельника, посмотрите, посмотрите, Дмитрий, за окно. Ну где, где справедливость?
1: Последние два часа вот он наблюдает голубое небо. Прекрасный
0: закат. Так все прекрасно, да, вообще замечательно сразу. Сразу все хорошо, когда уже шашлыки под дождем помокли, когда уже, да, ребят, в эти выходные в Москве не то, что какие-то мокрые шашлыки, там действительно сносило просто все. Можно было выйти в юбке, а зайти домой уже без нее. То есть я серьезно говорю. Мокрый
1: абсолютно с ног до головы.
0: Нет, потому что эту юбку просто могло вырвать ветром. В общем, конечно, хотелось бы, чтобы все было наоборот. Пусть, когда мы работаем, что угодно происходит в природе, а вот, соответственно, когда мы отдыхаем, чтобы все было классно. Но это наши фантазии, а реальность такова.
1: Сегодня обсуждали тему, на какого мультгероя похож ваш начальник и почему. Сейчас будем подводить итоги.
0: Ну, пожалуйста. Значит, у нас сотрудница есть прозвище Чебурашка. Почему Чебурашка? Уши в растопырку? Нет, у нее муж зовут Гена, он страшный, как крокодил. Такое вот тоже у нас есть. Также у нас тут вспоминают очень часто кролика из Винни-Пуха. Вот, и говорят, что очень похож, например, начальник похож на Аладдина. Потому что тоже, по-моему, приворовывает все время. По-честному.
1: Мы вспомнили волка из «Ну погоди», гоняется за прибылью, как за зайцем, но пока не совсем получается. Но харизматичный дядька очень. Вот наша начальница похожа на сову из мультфильма про Винни-Пуха. Кстати, как часто вспоминали, да, сегодня этот мультик? Там, конечно, столько харизматичных,
0: действительно.
1: Абсолютно. Так, разных героев. По манере разговаривать, ну, прям сова на все 100%.
0: Но я могу вам сказать, что вот еще очень Грю вспоминают часто, что Грю это очень-очень похоже на вот... На что-то такое, да. И вспоминают попугая из вот этого мультика про попугая.
1: А про Кешу?
0: Да, про Кешу. Тоже человек явно с завышенным ЧСВ, нарцисс. Постоянно всех достает, вечно недоволен. И вообще человек пренеприятный. Благо, этот начальник уже бывший, и я про него вспоминаю со страхом. Иногда среди ночи просыпаюсь в поту, потому что он приснился. Видите, какие есть истории. А мой начальник похож на Леопольда. Ребята, давайте жить дружно. На ежика в тумане. Вечно не понимает, где он, что происходит, как вообще, что, почему и зачем. Очень странный человечек. Домовенок Кузя. Я не жадный, я домовитый. Вот это, видимо, этим он себя успокаивает. На самом деле, жлоб редкий. Вот так.
1: Мэнни вспоминает, это мамонт из ледникового периода, потому что из-за монитора только глаза видны, разговаривает откуда-то снизу. Это вот Вячеслав написал в группе DFM ВКонтакте.
0: Ну что, друзья, давайте прямо сейчас подбомбим финалочку, выясним, кто у нас сегодня самый крутой, кто у нас забирает кружку стильную, модную, кружку DFM. И сообщение мы выбрали такое.
1: Да, наш победитель сегодня отправил сообщение через Макс на Аладдина, но только без лампы, красавец, харизма на миллион, но дела что-то не идут. Трет свой планшет, но джина пока нет. Это Анна. Анна, поздравляем, вы получаете нашу фирменную кружку. Вот если ее потереть, то тоже ничего не будет.
0: Вот жалко, что сегодня не было ни одного ответа из серии «Наш начальник похож на Джина»,
1: вот,
0: из Аладдина,
1: да,
0: который исполняет желания, который может решить все вопросы и абсолютно легко поменять ситуацию с плохой на хорошую. Бывает наоборот, судя по всему, судя по тому, что мы сегодня прочитали. Так, ну что, давайте поаплодируем нашим победителям.
1: Анна, поздравляем, вручаем фирменную кружку.
0: И, конечно, друзья, желаем вам, чтобы сегодня хотя бы одно ваше маленькое желание, но обязательно сбылось. Всем пока!
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 20 градусов. Ночью плюс 17, осадки продолжатся. Завтра утром также ожидается дождь, на термометрах будет плюс 20 градусов.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM. Привет, мои хорошие. Узнали? Да? Я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
5: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГВ». Огран ИП 324-350-00-043-00.

0: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская 2А. Правый цоколь.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: D-News на DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В 13 дворах Вологды проходят работы по благоустройству. Реставрацию фасада церкви Владимирской иконы Божьей Матери завершат этим летом в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. В 13 дворах Вологды проходят работы по благоустройству. В областной столице продолжается реализация программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы «Единой России». План благоустройства на этот год выполнен на треть. Ранее представители подрядной организации совместно с жильцами провели приемку территории на улице Сухонской, 15. Всего в Вологде в этом году запланирован ремонт 27 дворов. Благоустройство планируют завершить в летний период. На ремонт придомовых территорий в этом году направлено более 358 миллионов рублей из консолидированного бюджета. Реставрацию фасада церкви Владимирской иконы Божьей Матери завершат этим летом в Вологде. Восстановлением церкви специалисты занимаются на протяжении 3 лет. За это время проведены работы по реставрации алтаря, трапезной и притвора. В церкви восстановлены купола, кровля барабана и трапезной, позолочен крест и звезды. Проведены другие виды работ. К концу лета планируется закончить ремонт фасада церкви. Церковь Владимирской иконы Божьей Матери является объектом реставрации благотворительного фонда «Наследие Русского Севера». Реставрация храма выполняется при поддержке правительства Вологодской области. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
0: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
3: Атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах Fit Service диагностика подвески бесплатно и скидка 15% на ремонт. Действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
8: Welcome back, and right now...
7: А

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 21 час. Радио DFM.

0: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент НТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
5: А теперь тусовка. On DFM.

0: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
1: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка. Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
2: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

0: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 23 часа. Радио DFM.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца июля.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций для лиц старше 12 лет.

0: DFM.
1: Радио DFM.
2: DFM.
1: В Москве 3 часа. Радио DFM.